0: слишком сложно. И смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложно.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Его облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии в 1923 году. Но так только снаружи, внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Сначала привели в порядок фасад и территорию, чтобы создать единый ансамбль. Железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе. Ее удлинили и расширили, уложили гранитную плитку, установили кружевное металлическое ограждение, навес, скамейки и уличные фонари в ретро-стиле. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Огаркова, всего около 120 метров. Комиссия приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны. В этом году работы на Огарково завершены. Оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. Свердловским школьникам разрешат отказаться от углубленного изучения предметов. Главное изменение коснется профиля обучения в старших классах. Сегодня ученики 10-11 классов обязаны выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Новый стандарт снимает это требование. При этом система профильного обучения сохранится. Школы могут формировать группы по шести направлениям, ориентируясь на запросы учеников, пишет информагентство «Уральский меридиан» со ссылкой на источник. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие правила дадут школьникам больше свободы в построении учебных программ. Предстоящая неделя окажется на 3,5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале подует умеренный северо-западный ветер. Будет немного облачно, с прояснениями, без осадков. Температура утром 13 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15.

0: И доброго утра вторника.
1: Ой, ничего не бодрит так с утра, как то чувство, когда ты проспал, да ведь?
0: Да.
1: Да.
0: И когда ты опаздываешь. Вот когда ты опаздываешь, проспать это хорошо, а вот когда ты опаздываешь, тут уже адреналинчик-то бурлит.
1: Тут и спортом можно позаниматься, пробежкой, например, как я сейчас.
0: Еще, наверное, этими поднятия, сгибания, вот эти убирания подушек, одеяла, вот это все. А как Патрик у тебя?
1: Патрик спит, он живет свою лучшую жизнь.
0: Да, то есть он как бы... Это ваши проблемы,
1: да,
0: хозяйские, это, да?
1: Это,
0: а я буду спать.
1: Я буду спать, да. Он вообще всегда смотрит так на меня. Ты куда? Ну ты куда? А я к вам.
0: Хозяйка, пожалей себя. Да, вот Алина к нам, Алина к нам. Сон, понимаешь, сегодня не досмотрела, наверное.
1: Я не помню, что
0: мне снилось. Не помнишь? А мы сегодня как раз о снах поговорим. Я думаю, что это... Это, видимо, у тебя было как-то вот не в кровь, не в, как это, не в грудь, а в глаз, как говорится.
1: Не в бровь.
0: А, опять перепутаешься.
1: Да что ж ты так-то вот?
0: Ой.
1: Оговорочка такая.
0: Ой-ой-ой. Так, ну что же, верите ли вы в вещи и сны?
1: Ой, здорово, я верю.
0: Я... Ну, не знаю, как относиться даже. Ну, не знаю. Есть, наверное, что-то.
1: Ну, есть, конечно. День совпадения снов 15 сентября. Вообще, сны — это штука удивительная. Ну, даже у меня не было такого, что был вещий сон. Но у меня есть сны, которые снятся мне регулярно. Они плюс-минус похожи. Несколько сюжетов снов у меня повторяются снова и снова.
0: Видимо, у тебя какие-то гештальты не закрыты.
1: Я читала «Сонник», заходила, смотрела. Как бы, ну, прочитала, ну и опять мне все тоже снится. Я не знаю, что с этим делать.
0: Прочитала, зафиксировала.
1: Но я очень хотела бы, знаешь, чтобы вот наконец-то уже в

0: массы пустили такую штуку, которая позволяла бы записывать сны, и мы как вот потом как наши эти короткие видео смотрели.
1: Ой, чуб там, чтобы там было. Вообще... Я думаю, там было бы вообще такие блокбастеры иногда.
0: Я бы очень хотела.
1: Ой, тогда бы вообще бы индустрия шагнула на

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: А мы кто о чем? А мы о снах. Сон, он бывает иногда тебя телепортирует в следующий день, и это хорошо, когда хороший, здоровый сон тебя телепортирует в следующий next level, и еще какие-то и предзнаменования тебе говорит.
1: Но...
0: Не только, да. Не...
1: Да, но главное, чтобы вы запоминали эти сны и правильно трактовали.
0: А как вот говорят, слушай, некоторые известные люди, они вот блокнотик с ручкой держат рядом с собой, проснулся, что-то запомнил, какую-то мысль сразу записал, насколько я даже помню, Менделеев, по-моему, так открыл свою таблицу элементарных частиц.
1: Ну, слушай, ну да, как вариант.
0: Во сне. Вот человеку приснился-то, а? Приснился, так приснился. А еще у кого еще интересно во снах? Я сейчас вспоминаю. Так, Аристотель Эврика закричал, нет, не во сне?
1: Художник, по-моему, какой-то, нет? Ну, в общем, сон, мы к чему это все? Мы к тому, что сон — это очень хорошо.
0: Да, сон — это очень хорошо. Ну и, конечно же, если у вас мозг работает, он анализирует все, он там составляет, и там на подсознательном уровне все уже расклады там, как карты построил, маршрут построен, и вот он тебе вещи сон и сочинил, показал. Главное, действительно, его запомнить.
1: Да, ну а сколько мы новостей с тобой видели, что люди выигрывали в лотерею? Потому что сон приснился.
0: Потому что сон, да, нужные цифры какие-то приснились, пойди, купи уже. Уже 1001 раз ходил, на 1002 раз точно.
1: Уже выиграешь,
0: уже,
1: да.
0: Уже тыщеночка тебе упадет на карту. Да.
1: Ну а верите ли вы в вещи и сны? Сбывались ли они? Как вы вообще к этому относитесь? Заходите в нашу группу ВКонтакте, Карадио, там есть опрос, под опросом есть комментарии. Пожалуйста, пишите, рассказывайте свои истории.
0: Да, самое главное, сны свои рассказывайте. Напишите какие-то, в общих чертах хотя бы.
1: А то, что вам сегодня снилось?
0: Да, а то вот мы проснулись, ничего не запомнили. Что там было?
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Включайся. Утро на Эко-радио уже в эфире.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
4: Наш день, да, сегодня. И надеюсь, что ты выспался. Сегодня мы обсуждаем как раз такие вещи, сны.
5: Я тут спросила у искусственного интеллекта, что нужно сделать, чтобы снились вещи, сны. Знаешь, что он мне говорит?
4: Ну-ка.
5: Ведите дневник снов.
4: Ой, какой ты гений. А как же тебе... А ты его не спросила? Слушай, ты умник. А как мне
5: я не хочу так с ним разговаривать.
4: Ну а как с ним разговаривать, если он такие советы дает?
5: Вдруг он пойдет против меня потом.
4: Он тебе припомнит.
5: Ну что, улучшите гигиену сна, он говорит. Засыпайте в темноте, в тишине, просыпайтесь в одно и то же время.
4: За два часа не ешьте перед едой.
5: Ну и сформулируйте четкие вопросы или проблему, которая вас волнует перед тем, как лечь спать. То есть ты спрашиваешь у себя, у своего мозга, чтобы он выдал картинку, настраиваешься на это и получаешь, наверное, вещь сон.
4: Я и без сна-то не могу сконцентрироваться,
5: вот в, это,
4: задать
5: что?
4: Себе вопрос, и, что я хочу. Вы хотите,
5: ну,
4: чтобы
5: вот
4: я
5: так. Да, попробуйте. Если у кого-то получится, потом напишите нам.
4: Да. Советы от искусственного интеллекта, от этой бездушной машины, которая никогда не спит. Как может давать советы тот, кто никогда не спит? Он не знает даже, что это такое, сон. У него нету этой функции.
5: Ну все, не бубни.
4: Да. Я лучше анекдоты прочитаю. Да, вот хорошие выражения, да.
5: Пожалуйста, нет.
4: Говорят, нельзя есть перед сном. В результате не ложился. Не ел.
5: Ну это. Ой. Как будто жизненно,
4: да.
5: Да,
4: вот все жизненно, да. Сын приходит к отцу и спрашивает: папа, а что тебе сегодня снилось? Ох, сынок, тебе до моих снов еще спать и спать.
3: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.
4: У меня там еще приготовленные анекдотики. Я на следующий раз расскажу.
5: Ну, естественно.
4: Там есть еще что.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2006 год.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот кто действительно, мне кажется, вот хорошо высыпается, так это вот Сократ Юлиана Караулова. Потому что вот песни, вот как будто вот под ее вот газировочку, вот это шипение, как бы можно выспаться, на мой взгляд. Ну, это мой... Я вообще... Кто я такой? Я вообще под это, шум китов, под пение китов засыпаю.
1: Кто ты такой, да?
0: Да, я вообще под пение китов, как мы вчера выяснили, спать ложусь. А вы знаете, что заглянули мы в эти ваши интернеты, ну и вопросик задали. Слушай, расскажи-ка, какие самые вообще распространенные сны у человека и как они трактуются? Какие самые сюжеты такие обычно
1: так
0: бывают?
1: Ну, мне кажется, ты знаешь, из разряда кто-то от кого-то убегает, прячется, вот это вот все, погоня.
0: Да ты Ванга.
1: Да?
0: Ты прямо, я думаю, чувствую. У тебя должны быть эти вещи и сны. Ты прямо Вангу, да.
1: Похоже, да, даже
0: точно
1: немножко.
0: Ну, если глаза вот так закатишь вверх.
1: Это ужас.
0: Будешь похоже прямо...
1: Ужас.
0: Ведьма.
1: Ой.
0: Утренняя ведьмочка. Так, ладно, где там метла там припаркована?
1: Метла припаркована далеко. Мне пришлось бежать сегодня.
0: Эх.
1: Потому что метлу близко не припаркуешь.
0: Не паркуешь.
1: Фитнес был сегодня утром. Ну так ладно, я тебя перебила.
0: Да,
1: что там?
0: Ты все, да, ты права. Значит, одни из самых распространенных снов — это падение человека.
1: Да.
0: Вы летите вниз или падаете в какую-то пустоту. Это означает, что потеря контроля в реальной жизни. Это сильная усталость или подавленное состояние страха. И вот это вот все сублимируется.
1: Так.
0: Вот. Либо какое-то, может быть, снится вам какая-то погоня или преследование.
1: Да. Вот это актуально, это вот прямо мне часто
0: бывает,
1: снится,
0: да, что
1: да.
0: вас кто-то догоняет,
1: да.
0: И вы убежать не можете.
1: Так, что значит?
0: Это значит, психологи считают, что так проявляется неразрешенный конфликт или проблема, от которой человек пытается уйти
1: убежать.
0: Ну, в общем, конфликт, да, неразрешенный.
1: Так.
0: Так, еще бывает такое, что король-то голый, нагота в публичном месте. Бывает ли такое, что?
1: Нет,
0: ну,
1: такого
0: у меня
1: нет.
0: Такого что не было, но я услышал от многих, что да.
1: Да,
0: да, ты бах, ты чувствуешь, как будто ты в публичном месте. Ну, то есть, как бы, мне кажется, мне бы это никакого, ну, никакого. В общем, сюжет, если вы оказались без одежды на улице или на работе с чувством стыда, как бы, трактовка. Отражение глубокое...
1: А если чувство стыда нет?
0: Вот, вот, вот я почему, что я помню, что у меня были такие сны, и как бы я, ну... Ну так и так.
1: Ну вот,
0: бы,
1: вот, ну, вот такой, какой есть.
0: Радуйтесь. Радуйтесь.
1: Точно.
0: Да. В общем, если вам стыдно, то это отражение глубокой уязвимости, неуверенности в себе и страха показаться смешным или не соответствовать чужим ожиданиям. Так, еще бывает, что снится опоздание.
1: Значит, мне никогда не снится.
0: Мы его просто делаем, да?
1: Да.
0: Сюжет, если вы убегаете, допустим, от вас убегает поезд, или вы опаздываете на самолет, это значит сигнал о том, что вы перегружены делами, и пора уже отдохнуть. Ну, так вот.
1: Ну, понятно.
0: Ну, в общем, о снах.
2: Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
0: В общем, мы все о снах. Давайте заходите к нам в группу и это.
1: Да, пишите, что вам снится чаще всего.
0: Ну, надеюсь, что вы не опаздываете, надеюсь, что вы голыми не ходите в публичном месте. Надеюсь, что у вас нет никаких погонь, никуда не падаете. Ну, во сне, конечно. А что-то доброе, хорошее там. На ковре, в самолете. Что-то такое там.
1: К морю.
0: К морю, к солнцу, да.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах. Об автостраховании и правилах дорожного движения. О транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Перефразируем эту фразу группы «Добро». Не море привет, а гороскоп привет.
2: Ну или осень привет можно.
1: Да.
2: Хорошо, осень привет.
1: Вот это варим всем, да. Больше нравится.
2: А давай осень, песню запишем.
1: А давай. Давай каверок-то сделаем какой-нибудь.
2: Да зачем кавер, мы сами придумаем все.
1: Мне кажется, а почему
2: у нас
1: не
2: получится?
1: А, слушай, а вот какие хорошие идеи. Вот не зря говорят, что кто утром встает, тому Бог идеи в голову вдает.
2: Так, ладно, гороскоп. Овнам сегодня пригодится умение выдерживать паузу. Может возникнуть ситуация, в которой хочется немедленно ответить, но нужно немножко
1: подождать.
2: Да, пауза перед решением — это не слабость, а возможность не исправлять собственную поспешность.
1: Но главное, чтобы другие понимали, что это не слабость, а тактическая остановка.
2: Овны, есть прекрасная поговорка: поспешишь — людей насмешишь.
1: Ваш вариант.
2: Вот, да, сегодня да.
1: Так, тельцы, вам сегодня стоит внимательнее посмотреть на повседневные расходы. Может обнаружиться несколько небольших трат, которые незаметно складываются в существенную сумму. Сегодня хороший день, чтобы пересмотреть подписки, покупки и финансовые привычки. В работе не спешите соглашаться на предложения.
2: А близнецам сегодня придется выбирать между любопытством и концентрацией. Новых тем будет достаточно, и каждая может показаться интересной.
1: Так, раки, сегодня вам нужно отстаивать свои личные границы. Кто-то из окружающих способен обратиться с просьбой в самый неподходящий момент. Не отказывайте автоматически, но и не соглашайтесь из-за чувства вины. На работе лучше не втягиваться в эмоциональные обсуждения. Если вопрос можно решить спокойно, по фактам, то так и поступайте.
2: Львам сегодня может достаться задача, где особенно важно проявить не только уверенность, но и терпение. Не раздражайтесь сегодня, ну и в работе вообще. Удачный день для переговоров, презентаций и демонстрации результатов. А после обеда, вероятно, небольшая победа, которую не стоит недооценивать.
1: Так, девы, вам звезды говорят, что вы все какой-то задачей все занимаетесь.
2: Все никак закончить не
1: можете. У вас какая-то серьезная задача постоянно, да.
2: У дев только так.
1: У них, да. И вот сегодня у вас будет способ упростить эту задачу, над которой вы долго работаете. Не бойтесь отказываться от привычного алгоритма. То есть делайте как и всегда, и все будет хорошо.
2: Весам, 15 сентября может понадобиться определиться в вопросе, который слишком долго оставался в подвешенном состоянии. Сегодня уже достаточно информации, чтобы что-то уже сделать. Не ждите идеальной уверенности, ее может просто не появиться, а идея ваша может упорхнуть, как птица.
1: Ох уж эти птицы, улетают они осенью куда-то.
2: Скорпиончик? На юг.
1: На куда? Юг.
2: А мы с тобой не улетаем на юг.
1: А мы не на юг, не море привет, не говорим.
2: Мы,
1: да?
2: Говорим осень привет. Привет, там.
1: Так, ладно, скорпиончики. Скорпионам сегодня стоит внимательнее присмотреться к одному из рабочих или личных союзов. Возможно, баланс между вами и другим человеком давно изменился, но вы продолжаете действовать по старой схеме. Не обязательно сразу что-то менять. Для начала честно оцените ситуацию.
2: Стрельцам вторник может принести желание учиться или попробовать себя в новом направлении. Кстати, тоже не обязательно сегодня сразу принимать какие-то серьезные решения. Начните с проверки собственного интереса. Ну, а вечером возможен разговор о путешествии или будущем проекте.
1: Ну, до вечера еще как это.
2: Ну, до вечера, да.
1: Далеко. Козерожки. Козерогам сегодня стоит обратить внимание на рабочую нагрузку. Возможно, вы постепенно набрали больше обязательств.

0: обязательств, чем планировали. Не ждите момента, когда это начнет мешать качеству работы, а пересмотрите приоритеты уже сейчас.
1: Водолеи, сегодня будьте внимательнее к новым контактам. В работе вообще хороший день для экспериментов, но после обеда вероятен интересный разговор.
0: А рыбкам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным ощущениям. Возможно, какая-то ситуация вызывает усталость сильнее, чем вы готовы признать.
1: Это да.
0: Ну, как точка. Ну,
1: я почему просыпаю?
0: Да потому что метла твоя сегодня далеко стоит. Так, рыбы, не обязательно немедленно все менять, но сигнал игнорировать не стоит. В работе лучше выполнить задачи по одной, не пытаясь одновременно реагировать на все просьбы.
1: Коллега, на твои просьбы сегодня я не реагирую.

0: Это радио реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
4: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
9: Еще и выгода – до 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
8: Приезжай в дилерский центр Jetour «Осмото Тагил» на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+.

0: 70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе трейдинг. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в «Асмото Тагил».
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Музыка громче. День ярче.

0: На среднем то Урале уже сколько? 8 часов.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Его облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии в 1923 году. Но так только снаружи. Внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Сначала привели в порядок фасад и территорию, чтобы создать единый ансамбль. Железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе. Ее удлинение и расширили, уложили гранитную плитку, установили кружевное металлическое ограждение, навес, скамейки и уличные фонари в ретро-стиле. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Агаркова всего около 120 метров. Комиссия приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны. В этом году работы на Агаркова завершены, оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. Свердловским школьникам разрешат отказаться от углубленного изучения предметов. Главное изменение коснется профиля обучения в старших классах. Сегодня ученики 10-11 классов обязаны выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Новый стандарт снимает это требование. При этом система профильного обучения сохранится. Школы могут формировать группы по 6 направлениям, ориентируясь на запросы учеников, пишет информагентство «Уральский меридиан» со ссылкой на источник. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие правила дадут школьникам больше свободы в построении учебных программ. Предстоящая неделя окажется на 3,5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
6: «Аками». Проверено друзьями.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, на Среднем Урале сегодня северо-западный ветер умеренный, облачно, без осадков, с прояснениями. Температура утром 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 15.

0: как говорится, ты эту как-нибудь баржу назовешь, так она и поплывет. Как ты день зарядишь, так он и пройдет. Назовешь себя счастливчиком, ну, значит, и счастье тебе будет улыбаться. Топик, карт-бланш, lucky ones. Счастливчики мы, песня.
1: Мы, да.
0: Мы.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Александр Данилов и Алина Геринг.
1: Ты вспоминал, как тебя зовут?
0: Да, проснулись мы.
1: Как
0: это...
1: ты там на чердачке что-то там искал?
0: На чердачке, да, он там Pentium подгружает.
1: Да.
0: Аналоговый еще.
1: Ой, 15 сентября, я не перестаю удивляться, как быстро идет время.
0: Ну а что, все более, что серединка недели. Всего лишь две недели это пролетело. Всего лишь середина месяца.
1: Всего лишь уже...
0: Экватор.
1: Да, можно сказать, завтра месяц. Уже будет конец сентября уже. 16 число.
0: Вот только-только вот вспоминали песню, ну, 3 сентября
1: да,
0: я пел.
1: Я еще в первом, я еще вообще вот в первом числе. Вот первое
0: у
1: сентября
0: у
1: меня в голове.
0: Гладиолусы стоят, ну, с этого, ничего, с первого сентября.
1: Да. Все никак не могу понять, я куда мне с ними сходить-то.
0: Я вчера тоже в магазин зашел, поймал себя на мысли, смотрю на эти там хризантемы, вот это все, и вспоминаю вот это 1 сентября, вот эти вот все букеты.
1: Да, это красиво.
0: Ну, цветы всегда красиво, особенно у девушек.
1: А ну, есть люди, дома, которые дарят сами себе цветы. Покупают цветы просто для украшения,
0: ну,
1: квартиры.
0: Ну,
1: это,
0: а почему
1: очень
0: бы
1: красиво.
0: Нет?
1: Это,
0: да,
1: вообще, это круто.
0: Кто сказал, что цветы должны кто-то подарить? Кто-то должен подарить,
1: да,
0: мужского пола.
1: Да, подари сам себе.
0: Да, но это не подарок. Давай считать, это декоративное украшение квартиры. Создание быта, уюта, да?
1: Да.
0: И все, как бы.
1: Это очень красиво.
0: Это очень красиво, хорошо.
1: Так, ладно. Какой сегодня праздник? Да. Какой сегодня праздник мы отмечаем? Российский день леса. Я тут, знаешь, что поняла?
0: Mm-hmm.
1: Что я не была в лесу очень давно.
0: Интересно.
1: Ну, я не была летом. Осенью за грибами я тоже не ходила.
0: Ну, сейчас
1: пора

0: скоро снег выпадет, пора опять не пойдешь. Пора в лес.
1: Я прям расстроилась.
0: Ну, гоу на метлу и ванговать. Я тебе подскажу места. Места, лесные места.
1: Уже подскажи,
0: куда можно зайти и откуда можно...

0: до еды нельзя ложиться соспать. Не, поели, отложили сон на дольше.
1: Здорово. День свободных денег.
0: Ну это что-то как-то...
1: Где вы, деньги свободные? Подскажите, где вы лежите?
0: Как в каких-то карманах они лежат.
1: Я не знаю где, но это невозможно. Я вот...
0: Ладно, я заплакала.
1: Ладно. День тыквенного сока.
0: Они, наоборот, у тебя свободные, ты представляешь? Вот они у тебя лежат в кармане.
1: Да, кажешь, они вообще не они лежат
0: говорят,
1: у меня в кармане.
0: Мы свободные личности, мы свободные купюры. Я хочу из твоего кармана уйти вон туда быстрее. Мне вот туда надо. Не удержишь ты меня в своем кошельке. Я свободен.
1: Да, они у меня очень свободные. Они разлетаются, как, не знаю, птицы на юг, которые улетают. Хотя куда мне тратить? Но они у меня просто...
0: Это каждая девушка говорит, да куда мне тратить? Да у меня одеть нечего. Я ни на что не трачу. Куда мне тратить? Ага.
1: Я не умею копить. И не умею, и не научилась, вот сколько живу вот на этой земле. Так и вот не получается у меня. Так, день тыквенного сока. Не пила, не пробовала, коллега.
0: Ну, я пирожки тыквенные... Да нет, я пил, почему? Есть, хорошо, классно, полезно, вкусно. Сладкий такой. Вот. Я вот не могу пройти мимо Дня санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
1: Ой.
0: Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации. Вы очень нужная служба. Иногда мы вас не видим, и, честно говоря, хотелось бы пореже с вами встречаться. Ну, сила обстоятельств бывает.
1: Да.
0: Ну, в общем, вы все равно, вы молодцы, у вас тоже такая работа.
1: Вы
0: там больше бумаж.
1: Да. Вы все равно оберегаете нас от каких-то неприятных ситуаций.
0: Все верно.
1: Да.
0: Вас лично с праздниками, да. Тем более я с вами знаком.
1: Все понятно. Международный день точки. Ой, эти сообщения с точкой.
0: Слушай, а я тут знаешь, что узнал? В Китае, оказывается, точка, она какая-то такая, кругляшочек. Не только, как мы точка ставим, а такой кругляшок, ну, то есть как бублик. То есть внутри пустой. Понимаешь, точка, оказывается, по-разному в разных странах. Так что... Никогда не ставьте точку, всегда ставьте запятые или многоточие.
1: Ой, ну, мужчина, который пишет с многоточиями, это странно.
0: Ну, как мысль одну пишешь, она еще у тебя в голове, ты уже в следующий перескочил. Многоточие, это означает?
1: Не знаю, меня пугает сообщение с точкой. Все, что хотите со мной делаете, сообщение с точкой вызывает у меня тревогу сразу.
0: Все верно. Так, как говорится, нет долой уныние, это наш тагильский мем, тогда давайте... Нет точкам. Долой точки. Нет унынию. Нет тревогам.
1: Я не успеваю за ходом твоих мыслей сегодня.
0: Ну, новый мем пусть будет. Нет тревоги. Пусть на сегодняшний день нет тревоги. Тревоги нет.
1: Окей.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь. You'll never see her again.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
2: Категория 0+. 2026 год.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
5: Нижний Тагил, не Сахара.
4: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
6: ТРП-депо и проспект Ленина, 62.
7: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
8: Прикупила пуховик в «Ахара» я, и хожу такая офигенная!
4: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах «Ахара».
5: Нижний Тагил, не Сахара.
4: Одевайтесь в «Ахара».
6: ТРП-депо и проспект Ленина, 62.
8: Офигенная!
9: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам: возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Абсолют информации на правах рекламы у нас. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно.
1: Ну-ка, рассказывай, как.
0: Так, доверьте, это агентство недвижимости «Жилфонд», плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23. Телефон 96 17 17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону 96 17 17.
1: Да, какой простой телефон, да, как легко запомнить. 96 17 17.
0: Вот так.
1: 96 17 17. Жил.
0: А вообще все это приятные хлопоты. Что вот. Связано с квартирой.
1: С квартирой, да. Может быть, вам что-то приснилось сегодня?
0: Да.
1: Приснилось какие-то такие намеки на приятные хлопоты, то вот. «Жилфонд»,
0: пожалуйста.
1: 96 17 17.
0: Какой ты молодец.
1: Я уже запомнил. Первый раз услышал, но запомнил сразу же первого раза. Так, а мы сегодня, знаете, что обсуждаем? Мы-то сегодня обсуждаем, кстати, вещи, сны.
0: Да, вообще, снятся вам вещи и сны. Давайте рассказывайте, делитесь. У нас в ВКонтакте, в нашей группе «Эко-радио» уже запущено опросище. Верите ли вы, снится ли вам? А что вам снится?
1: Да, вот мне, например, недавно приснилось, что я не могу поставить выпуск новостей. То есть я нахожусь здесь вот в студии и вот не могу папку новую открыть. Ну, нужную открыть. Ну, то есть я могу ее открыть, но что-то не получается. Я ее ставлю, у меня этот самый... Паника, музыка играет, и на последних минутах я должен это все делать, поставить, и не ставится. Потом он пришел вот сюда, в студию на работу, и наш выпускающий
0: почти...
1: редактор мне написал тут как раз по поводу новостей, ну, потом в течение дня был косячок за мной.
0: Опа!
1: Представляешь, как сработало.
0: Получается, что тебе тоже снятся.
1: Получается, что да. Я вот сейчас просто откатываю назад мысли. Да, действительно. Так, а я тут сайт нашел. Тут написано «Лунный календарь». Лунный календарь снов. И что сегодня снилось, если вам 14 сентября? Сегодня сны особенно цветные могут исполняться. Если в ночь, предшествующему этому дню, вам приснилось, что что-то спутывается, например, нитки или волосы, или переплетение дорог кажется вам непонятным и запутанным, то желательно проанализировать то, что вы задумали, и совсем отказаться от планов или перепланировать. Во снах этих лунных суток могут так или иначе присутствовать ваши родители или родственники. Это указание надо проанализировать, какие проблемы вы унаследовали от них, и начать их решать. Вот такое сегодня общее глубокое толкование.
0: Ну да.
1: Для всех. Не знаю, что снилось у вас.
0: Но вы пишите, у нас в ВКонтакте, говорю же, есть опрос, там есть комментарий. Напишите, снятся ли вам вообще вещи и сны, какие это вещи и сны. Вдруг вы действительно, там, не знаю, вам приснилась цифра 7, вот приснилась, вы пошли там и купили 7 машин. Ну, я условно. Или, ну, я условно говорю.
1: Седьмую квартиру приобрели.
0: Да, или просто седьмой раз на море съездили.
1: Ну, или 7 маршруток пропустили.
0: Ну, да.
1: Такое, знаешь. Ой, ладно, в следующем выходе расскажем особенности сна по стихиям. Кто спит меньше, какие знаки зодиака спят больше, а кто является главными владыками сна.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: А вот так вот резко мы, знаете, что я вам скажу? А ведь, между прочим, у нас и вилка, и ложка, и сертификаты от вилки и ложки приготовлены для тебя.
1: Да, ищите место для обеда с семьей, друзьями или коллегами? Приходите в фермерское кафе «Вилка-ложка». Там вы сможете перевести дух во время бизнес-ланча из настоящих деревенских продуктов. Теплая атмосфера, понятные домашние блюда и никакой суеты. Все для вашего идеального перерыва. Ну а мы разыгрываем 500 бонусных баллов в фермерское кафе «Вилка-ложка». Чтобы их получить, нужно позвонить по телефону 41-66-66 и ответить на вопрос. Коллега пока шуршит там на заднем плане своими листами бумажными.
0: Бумажными, да. Я человек, пользующийся листом.
1: Это правильно. 41-66-66 номер нашей эфирной студии. Чтобы получить свои 500 бонусных баллов, фермерское кафе «Вилка».

0: колошка.
1: Доброе утро!
0: Доброе утро! Прекрасный голос утренний. Как вас зовут?
1: Юлия.
0: Юлия, очень приятно. А, Юлия, как ваше настроение?
1: Отлично. Ночи, с работы еду.
0: С работы.
1: За рулем. И вот случайно вас набрала. Попала сразу.
0: Отлично. Вот все складывается.
2: Я думаю, что если Юлия, может быть, сразу вилку, ложку и может заехать.
0: А может быть.
2: Почему
0: Но
2: нет?
0: Но сначала нужно ответить на вопрос. Я думаю, Юля с этим справится на раз-два. Юля, ну что, готовы?
1: Готова.
0: Вопрос будет легкий, на оригинальный ответ, я бы сказала. Как называется состояние, когда вот, Юль, вы взяли поднос, набрали гору еды, дошли до кассы и вдруг поняли, что забыли кошелек в другой куртке?
1: Называется настроение это? Состояние?
0: Состояние, да. Вот как вы бы описали?
1: Дискомфорт. Дискомфорт, неуверенность, наверное. Стыд, да. Стыд такой, что как так я, боже мой.
0: Ну и что бы вы делали в такой ситуации? Как бы выходили бы вы из нее?
2: С улыбкой. Конечно же.
1: Ну как, обратно посуду уже не поставишь, тарелки не отдашь.
0: Так.
2: Значит...
1: Может, я попросила бы у соседа занять деньги у какого-нибудь рядом стоящего молодого человека, надеюсь. Вот. И потом бы ему перевела бы каким-то образом.
0: Да,
1: возможно,
0: вот, да. Вот молодые люди. Будьте так внимательны, да, потому что где-то рядом ходит Юля. Ну, конечно, все это с улыбкой, все это с позитивом.
2: Ничего,
0: ну,
2: да.
0: Ваши 500 бонусных баллов отправляются к вам.
2: У вас будет карта, так что никогда такой ситуации никогда не произойдет.
0: Да, вы будете знать, что где-то у вас там есть баллы.
2: Все верно.
0: Да, Юль, ну, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок.
1: Спасибо.
0: Оставайтесь такой же позитивной в этот прекрасный вторник. А я напоминаю, дорогие наши слушатели, мы разыгрываем 500 бонусных баллов фермерской кафе «Вилка Ложка».
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя «Вилка Ложка».

0: Это радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X7 70+ создан именно для этого.
4: Еще и выгода до 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+ и каска в подарок.
3: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе трейд-ин. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmoto Tagil.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: искорка ты наша, искорка,
1: да,
0: ты наша.
1: Я здесь.
0: Наша искорка говорит, ты там где-то обещал сказать про властелинов сна. Про властелинов сна я там обещал сказать, обещал, еще не значит сделаю, я тебе скажу. О, нашел.
1: Ура!
0: Так, оказывается, знак, как вроде знак зодиака, это влияет на сон. И все спят по-разному. Кому-то нужно сна больше, кому-то меньше. А огненные знаки, такие как Овен, Лев и Стрелец, они спят меньше других, меньше всех, потому что часто страдают от бессонницы и за бурной активности. Им всего лишь нужно там 5-6 часов максимум.
1: Ну, конечно, а когда они будут в зеркало на себя смотреть, говорить, какие они прекрасные, потрясающие, мотивировать себя.
0: Да.
1: Ну, как бы на них держится все.
0: Гореть, это вам сказать, да, гореть, это да.
1: Что?

0: Ну, в смысле, как бы горят, типа, они такие яркие, красивые, горят, и это же огонь, он же не спит.
1: Хорошо.
0: Так, вот земные знаки, тельцы, девы, козероги, они любят комфорт и долгий сон.
1: Ну, это тоже естественно, потому что они очень много работают.
0: Да, им нужно 8 часов для восстановления. То есть они поработали в комфорте.
1: 8 часов стандартно поспали, потом пошли опять работать.
0: Им нужны вечерние ритуалы, там, тапочки-то, видимо, ну... Подтверждаю.
1: Китов послушать.
0: Китов послушать. А почему бы и нет? Каждому свой ритуал. Так, воздушные вы наши знаки, близнецы, весы, водолеи, они спят беспокойно. Их график часто меняется. Им нужно всего лишь около 7 часов сна и тишина в спальне. Знаю, да. Есть у меня знакомые такой... водолеи. Ой, вообще, прямо уснули. Просто... А я вспомнила мысль. Вот это...
1: Так, мне туда-сюда, так у меня туда-сюда, это то, пятый, да.
0: Я сейчас передохну, посплю, потом проснулся, потом туда бежу. Ураган просто.
1: Да, есть
0: так,
1: такое.
0: Ну и вот они, наши главные владыки снов, властелины сновидений, создатели мира грез. Это, конечно же, водные знаки, раки, скорпионы и рыбы.
1: Ну, конечно.
0: Они видят самые яркие и вещие сновидения. Им нужно спать 8-9 часов, чтобы восстановить свои
1: силы. Да какие 8-9? 10?
0: Вот, да, послушайте рыбу.
1: Я провела эксперимент и, ну, стала замерять, когда я чувствую себя хорошо, то есть сколько часов сна мне действительно нужно. Ха, какие 7-8? О чем вы говорите? 10. 10 часов сна, и я просто летаю, порхаю, готова просто на такие дела, какие вам и не снились даже.
0: Значит, это...
1: А вот то, что вот я сейчас сплю по 5 часов...
0: Это
1: я на 20% работаю.
0: Совершаешь подвиг. Да, конечно же, у каждого своя батареечка своя. У кого-то суперчардж, у кого-то это турбозарядка, у кого-то зарядка медленная, но надежная.
1: Кстати, ученые подтвердили, что 8-9 часов, 7-8-9 часов, это не для всех. То есть вы сами должны подбирать себе оптимальный режим сна. То есть это как шаги 10 тысяч шагов. Это тоже все ерунда.
0: Кто-то а кто-то...
1: Да. То есть подбирайте сами.
0: Подбирайте сами, вы главное, высыпайтесь. Здоровый сон — это залог здоровья. Ну?
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, гороскопище и без всяких снов. Все по делу, расскажем сейчас.
2: Овнам сегодня пригодится умение выдерживать паузу. Может возникнуть ситуация, в которой хочется немедленно ответить, выразить или принять решение. Но вы немножко подождите, поспешите, людей не смешите.
1: Тельцы, сегодня вам стоит внимательнее посмотреть на повседневные расходы. Может обнаружиться несколько небольших трат, которые незаметно складываются в существенную сумму. Сегодня хороший день, чтобы пересмотреть подписки, покупки и финансовые привычки.
2: Близнецам сегодня придется выбирать между любопытством и концентрацией. Новых тем будет достаточно, и каждая может показаться интересной.
1: Ракам сегодня может понадобиться отстоять личные границы. Кто-то из окружающих способен обратиться с просьбой в самый неподходящий момент. Конечно же, не отказывайте автоматически, но и не соглашайтесь из-за чувства вины.
2: Львам сегодня может достаться задача, где особенно важно проявить не только уверенность, но и терпение. Вы не раздражайтесь по мелочам.
1: Девам сегодня может открыться способ упростить задачу, над которой вы долго работали. Возможно, все это время вы решали ее слишком сложным путем. Пора немножко упростить. Если есть решение, можно сделать проще. Не усложняйте решение.
2: Весам сегодня может понадобиться определиться в вопросе, который слишком долго оставался в подвешенном состоянии. Сегодня уже достаточно информации, чтобы сделать выбор. Не ждите идеальной уверенности, ее может не появиться.
1: Скорпионам сегодня стоит внимательнее присмотреться к одному из рабочих или личных союзов. Возможно, баланс между вами и другим человеком давно изменился, но вы продолжаете действовать по старой схеме. Не обязательно сразу что-то менять. Для начала честно оцените ситуацию.
2: Стрельцам вторник может принести желание учиться или попробовать себя в новом направлении. Это хороший момент, чтобы найти курс наставника или практический материал.
1: Козерогам сегодня стоит обратить внимание на рабочую нагрузку. Возможно, вы постепенно набрали больше обязательств, чем планировали. Не ждите момента, когда это начнет мешать качеству работы. Пересмотрите приоритеты уже сегодня.
2: Водолеям сегодня может прийти неожиданное решение вопроса, который казался тупиковым. Помочь способен человек, с которым вы раньше почти не пересекались. Будьте внимательнее к новым контактам.
1: Ну а рыбам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным ощущениям. Возможно, какая-то ситуация вызовет усталость сильнее, чем вы готовы признать. Не обязательно немедленно все менять, но сигнал игнорировать не стоит. Подумайте об отдыхе.
0: Улыбнись новому дню.

0: Моторадио. Реклама.
1: ТНТ-8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре ТНТ-8 Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год. Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ Т8 – это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре ТНТ Т8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 549 тысяч рублей. Русальянс – официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
2: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2. 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнится продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
3: Музыка громче, день ярче.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Москве после капитальной реконструкции открылся стадион «Торпедо». При строительстве арены использовали металл из Нижнего Тагила. Двутавровую балку для несущего каркаса сооружения поставил Евраз НТМК. Всего из нашего города отгрузили около 500 тонн проката. Для возведения арены использованы колонны и балочные профили из конструкционной стали, включая сверхпрочную марку с низким содержанием углерода. Она обладает высокой несущей способности, устойчива к деформациям, обеспечивает долговечность. Из тагильских металлоконструкций также смонтировали кровлю с вылетом ферм около 19 метров на высоте до 30 метров. За последний год Свердловская область стала лидером среди регионов России по потреблению алкоголя. По данным рейтинга РИА Новости, этот показатель составил 9,85 литра на человека. Это значительно превышает показатели в крупнейших городах страны. Близкие к уральским показатели наблюдаются в Татарстане и Новосибирской области. В масштабах страны наблюдается интересная тенденция. В августе потребление алкоголя снизилось до 7,5 литров на человека. Это минимальный показатель с 1996 года. В России создается новая тест-система для диагностики респираторных инфекций, способная выявить почти 30 видов вирусов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, разработчики ставят задачу расширить возможности теста, чтобы он распознавал не только вирусы, но и бактерии. Это первый зарегистрированный в России тест с таким широким спектром. Анализ проводят методом ПЦР за 2,5-4 часа. Все компоненты производятся в нашей стране, пишет сайт yugranews.ru. Екатеринбург впервые примет матч главной сборной России по футболу. Товарищеская встреча с командой Намибии пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене, сообщили в Российском футбольном союзе. Билеты пока не поступили в продажу. Матч станет первой в истории очной встречи сборных России и Намибии. Намибийцы состоят в ФИФА с 1990 года, но ни разу не отбирались на чемпионаты мира и занимают 121 место в мировом рейтинге. Команда считается одной из слабейших на африканском континенте. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
5: Восточное шоссе 3. Реклама «Ауди». Не оферта, указана минимальная цена на BLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Аками. Проверено друзьями.
6: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале дует умеренный западный ветер. Облачно, с прояснениями, без осадков. Температура утром 13 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 16.

0: Кто ты? Кто ты? Именно такой вопрос ты, наверное, задаешь себе, когда смотришь в зеркало утром, не досмотрев сон. Или вообще понимаешь, что вчерашняя водичка и селедка были лишними. Звонки, красота. Только что. Новинка. Привет всем. Алина Геринг, прекрасная.
1: Александр Данилов.
0: Как всегда, бубнящий.
1: Да.
0: Ой, у меня анекдот, а сколько вам приготовлено? Мы сегодня обсуждаем, между прочим, вещи, сны. И что вам снится вообще? Как вы относитесь ко снам и всему этому, всему вот как к тому, чтобы поспать? К слову, о работе. Любим ли мы поспать на работе? Вот афоризм. Чтобы спешить на работу в молодости, там должна ждать тебя красивая девушка. Чтобы спешить на работу в зрелости, там должна ждать тебя бутылочка. Конечка. Чтобы спешить на работу в старости, там должен ждать тебя крепкий и здоровый сон. В каком, как ты думаешь, вот я вот отношусь к какому из этих трех моментов? Подскажу уже не к первому.
1: Ну, не ко второму.
0: Вот мы и вычислили наш возраст.
1: Ой, да, верите ли вы в вещи и сны? Сегодня обсуждаем. Заходите во ВКонтакте, уже есть опрос. Пишите, какие сны у вас совпали. Вообще, сбывались ли вещи и сны? Верите ли вы в сонники? Давай будем разбираться.
0: Мы тут думали, что к чему снятся тараканы. За эфиром
1: там
0: разговор.
1: Очень много всяких.
0: Оказалось.
1: Да. То есть просто так сонник тебе однозначного ответа не даст. Там очень много деталей. Вообще там. В каждом сне нужно запоминать детали. Именно они дают конкретику. Обозначение сна, поэтому не все так просто, друзья. Возможно, если вы хотите в этом разобраться, имеет место быть действительно записывать, потому что все не запомнить. Вот. Я все. На сегодня я все.
0: Как в теории все хорошо.
1: Да. 15 сентября у нас сегодня. Конечно же, мы рассказываем, кто родился в этот осенний прекрасный день.
0: Прекрасный осенний день. Да, ну, не можем пройти мимо великого, я считаю, актера Кирилла Лаврова, нашего отечественного. 25-й год, в 2007-м он нас покинул, но, тем не менее, оставил яркие работы такие. Ну, лично для меня, вот, я помню его в «Мастере и Маргарите». Понтия Пилата, мне кажется, он великолепно просто
1: это
0: сыграл.
1: Да.
0: Это просто даже вот главное. Это мое личное мнение. Ярче всех. Вот. Актер старой школы. Что еще сказать? Интеллигентный, приятный человек. Всегда было приятно его видеть на экране, на сцене. Вот. Отметим. Ну, а из тех, кто в загнивающем Западе, на загнивающей вот этой всей вот за океаном, или еще

работает в кинематографе, в этом Голливуде вашем. Это Томми Ли Джонс отмечает сегодня день рождения. Между прочим, 80 лет человек. Wow. Ой, я помню, где он там со Сигалом там бегал на этом... На корабле. Mm-hmm. На корабле. Так. А, смотри-ка, жил 80 лет. Mm-hmm.

0: Его имя было бы Фома Жестков.
1: Почему?
0: Ну, потому что Том — это, ну, как бы на русский манер Фома.
1: Mm-hmm.
0: Ну, а Харди — это Харди, Хард, тяжелый, жесткий. То есть Фома Жестков. Он, кстати, часто бывал, ну, он был, кстати, у нас в России, он прямо вот вписывается у нас в наш вот колорит. Вот Стейтем и он. Они прямо как будто наши ребята из соседнего двора.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ой, помогите Алине передать показания счетчиков. Сидит тут, плачет. Не могу. Алина, сейчас только всякие приложения, это все можно. Я ей говорю, да ничего страшного, мы все через это когда-то проходили. Да. Когда-то все мы приходим к этому.
1: Я не знаю, я когда вот прихожу к этой теме, мне хочется рыдать, стонать, упасть на пол и зарыдать.
0: Ой, ничего страшного.
1: Когда еще говорят, иди разберись, все.
0: Там столько лицевых счетов, там столько 0000000745, 15 цифр, 12.
1: Да нет, дело-то не в самом... в процессе передания вот этих цифр, вот этих. А просто когда ты передаешь, а потом квитанция приходит там.
0: Ой, там столько квадратиков, да, там столько вообще табличек, вообще и это тоже.
1: Ничего я не знаю.
0: Столько цифр, прям глаза разбегаются. Ой. Думаешь, господи, мне это приснилось или мне это кажется?
1: Это вот эти взрослые ваши дела.
0: Ну, ужас.
1: Вообще не нравится мне.
0: Столько вот сны и спасают. Вещий сон тебе скажет, да, надо передать квитанции, показания счетчиков до 10 числа. Помни об этом, сегодня уже 15-е. Вот я всегда так вспоминаю, 15 числа. Ладно, о снах говорим сегодня. Вещи и сны вам когда-нибудь помогали или нет? Сбывались, нет? Ну, пишите, напишите, поговорим.
1: Кстати, вы можете написать нам в Макс, например.
0: О, точно.
1: Если вы не хотите...
0: Сказка, ложь, да в ней намек. Да. Сон.
1: Чтобы это было на все обозрение в комментариях, мы можем анонимно прочитать ваше сообщение. Пожалуйста, пишите в Макс.
0: Наш номер Макс, кстати, 8-900-036-0-103, 8-900-036-0-103. Так, Макс сказали.
1: Про Макс сказали. Нужно сказать еще про радио «Утку», которая будет у нас на горизонте. Будут факты про сны, про сон и все вот это вот интересное. 41-66-66 наш номер телефона. Коллега, через сколько будем играть?
0: А через сколько? Мы сейчас Филатова и Кэроса послушаем. Потом такая короткая отбивка, напоминание о том, что выборы впереди. И начнем сразу же после нее.
1: Ну вот, отлично.
0: Поехали.
2: Давай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Радио «Утка».
4: Кря-кря.
5: Кря-кря.
4: А вот и мы. А Радио вот «Утка». Три факта готовы. Факты про сны и все, что с ними связано. 41-60.

0: 66-66 наш номер телефона, чтобы получить подарок от АК-радио, ну и помочь моему коллеге победить.
1: Да, ну хотя бы не проиграть, так скажем. Будем оптимистами. А я пока анекдот расскажу. Про сны. После тяжелой сессии студент... Ну, мне просто... Я тут со студентами начал общаться, и ты знаешь, я смотрю, прямо это правда про них. После тяжелой сессии студент со спокойной душой дрыхнет уже вторые сутки напролет. К нему в комнату заходит мама с вопросом: ты сегодня убираться в квартире будешь? А парень сквозь сон: а когда последний день сдачи уборки? Ну все, на последний день они оставляют. Когда последний день сдачи уборки? Да, такой вот юмор. Здравствуйте, ваш уважаемый охотник. Алло.
0: Вот так вот. Это просто человек решил позвонить и сказать:
1: хватит.
0: Остановись со своими анекдотами, хватит.
1: Ну, есть еще утверждение, что студенческая жизнь настолько беспощадна, что вместо будильника приходится ставить таймер. Но я бы тут сказал, что это не студенческая, это наша жизнь. Спишь по таймеру, а не поэтому.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
2: Евгений.
0: Евгений, очень приятно. Евгений, как ваше настроение с утра?
2: Да хорошо настроение. Погодка, правда, не солнечная, но так все нормально.
0: Ну, так все хорошо.
1: Сны снились, успели запомнить их, записать или что-то в этом роде?
2: Что?
1: Сны сегодня.
0: Что-то снилось?
2: Да, слышал про сны. Сегодня нет, я сегодня работал в ночь, так что спать не пришлось.
0: О, вот так. А вещи и сны, может быть, когда-нибудь?
1: В принципе.
2: Ну, это дежавю, что-то вроде такого было, но это из детства.
0: Вот так вот, ну, так сняться.
1: Да. Но их всегда, знаешь, вот в моменте бах и не вспомнишь.
0: Ну, конечно, это там. Так, ну ладно, что, у нас три факта про сны. Нужно отгадать, правда или ложь, и не услышать звук смеющейся утки. Вот такой
2: хорошо,
0: вот.
2: Хорошо, попробуем.
1: Да, вот это мы не должны услышать больше. Да. Все.
0: Команда Александра и Евгения, пожалуйста, обсуждайте, спорьте.
1: Вот сегодня хорошая тема.
0: Советуйтесь, в общем, все, что...
1: Зевайте,
0: да. Ладно, три факта, поехали. Первый факт. Правда ли, что во сне мозг не может придумать новое лицо? Все лица, которые мы видим во сне, мы когда-то уже встречали в реальной жизни. Правда это или нет?
2: Ого, вопросик.
1: Вот это вопросик.
0: Ну да, вопросы сегодня такие, на поразмышлять. Я буду помогать вам. В общем, вопрос. Ну, факт в том, что во сне мозг не может придумать новое лицо. Все лица, которые мы видим, это когда-то уже мы их встречали в реальной жизни, собирательные образы такие.
1: Вот собирательные образы, мне кажется, да, должно быть.
0: Обсуждайте.
2: Ну и вот, возможно, я... Скажу, наверное, нет.
0: Так.
1: Почему?
0: Спорте.
1: Почему, Евгений?
2: Или я, наверное, неправильно сказал, что нет. То есть, ну, фильмы, лица, которые мы видели, можно даже из кино, правильно же?
1: Да, конечно. Формировать
2: лица. Да, конечно. Нет, конечно же, живого человека смотреть. Ну, насколько я помню свои сны, все, что мне снилось, а мне много снов снилось, я рак по знаку зодиака.
0: Вот, раки.
2: Да, я же люблю поспать, да.
0: Да.
2: Но оказывается, что всех, кого я видел, насколько я помню, чисто из своих снов, это да, кого-то я видел, встречал, либо смотрел фильмы, кино, пьесы, театры, не знаю, да.
0: Так.
2: Тогда да.
0: Тогда да.
2: Тогда это правда.
0: Да, давайте проверять.
1: Вот хорошо, когда логика.
2: А Александр как считает?
1: Я так же считаю.
3: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, верно. Мозг действительно не умеет выдумывать новые лица с нуля. Это невозможно. Поэтому все персонажи во сне — это база данных из реальных людей, персонажей, фильмы, кино, люди, которых вы когда-либо видели, встречали.
1: Ну да, я тоже так подумал, что да, он в основном же это берет, уже подгружает то, что было, видно.
0: Отлично. Идем, просто замечательно.
1: Так, вот даже этой же логику придерживаемся следующих вопросов.
0: Так, второй факт. Правда ли, что во сне можно понять, что ты спишь, и начать управлять происходящим?
2: Ну, наверное, нет. Обычно ты просыпаешься, такой, фух, это был сон.
0: Так.
2: А, наверное, во сне-то... Это что там, из фильма «Начало» что-то где-то, да?
1: Да, я хотел сказать, слушай, давайте вспомним Нолана «Начало». Они же там понимали, что они спят во сне, сон во сне, и дальше погружались.
2: Ну, это все-таки фильм.
1: Ну, мне кажется, он...
2: Крутой, конечно, согласен.
1: А мне кажется, это... Ну, это же... Они же откуда-то берут информацию. Я вот верю тому, что по телевизору показывают, по радио.
2: Так, Александр, в чьей команде?

0: Так, а я правда, мы в чьей команде?
1: Да, ты в чьей команде-то вообще? Ну,
2: ну так, в общем... Ну, хорошо, нет, давайте доверимся Александру.
1: Давайте доверимся Александру и так посмотрим, правда это или нет. Опасно Евгений доверяться Александру, но... Кто не рискует?
2: Ну, я уже третий раз вам звонил в течение месяца и что-то все время... О, точно, Александр молодец.
1: Да, Александр молодец. Да, это явление является и называется осознанным сновидением. Действительно, такое есть в нашей реальной жизни, не в кино. В этом состоянии человек понимает, что спит и может менять сюжет или управлять своими действиями. Такое бывает. Это даже можно развить в себе. В интернете полно всяких методов, поэтому...
2: Ну, круто, круто.
1: Да, если вам интересно,
2: надо попробовать.
1: Да, можете прочитать про это. И действительно менять свои и сны и управлять ими. Отлично.
0: Хорошо.
1: Отлично. Ну, вот последний факт у нас остался. Я вообще не буду вам подсказывать.
0: Ну, подсказывать.
1: Нет, вообще
0: ну,
1: не буду. Вообще,
0: да,
1: даже не буду.
0: А то один у нас вопрос Евгений перетянул, один я
1: даже
0: вытянул.
1: Даже не буду на тебя смотреть.
0: Надо сейчас нам...
1: Так, последний факт. Правда ли, что осьминог... Осьминог. Вспоминаем осьминога.
0: Вспоминаем.
1: Во сне может менять цвет и рисунок кожи. Ну, в зависимости от того, что ему снится.
0: Не, ну он менять-то может, это точно.
1: В зависимости от того, что это ему
2: точно,
1: снится.
2: Да.
1: Евгений, вы...
2: А вот насчет того, вообще снятся ли осьминогу сны?
0: Ого, хороший вопрос философский, да? Снятся ли вы?
2: Ну да. То, что они угадывают чемпионаты там мира по футболу, туда-сюда, это да.
0: Да.
2: А сны...
0: И цвет меняют, соответственно, они
2: и
0: тоже...
2: И цвет меняют.
0: Ну, Алин, подскажи, ну, хоть моргни как-нибудь.
1: Я даже не буду моргать тебе.
0: Нет. Брови поведи.
2: Хотя бы наводящий какой-нибудь.
0: Ну, Евгений
1: просит. Нет, ну, давайте будем вспоминать животных. Животным сны снятся.
0: Так.
1: Это научно доказано.
0: Ну да,
2: собака. Осьминог у нас не животное.
1: Но...
0: Он млекопитающий.
2: Он живой, но он не животное. Он что, там, водоплавающее?
1: Ну,
0: не стоит так усложнять все-таки.
1: Да, я могу вам сказать, что дельфинам сны тоже снятся.
0: Так, Евгений, я... Мы считаем, что да.
1: Ну, понятно.
2: Мы с Александром посоветовались и решили сказать, что да.
1: Мужская логика, она, да.
2: Да, да, ладно, конечно.
1: Давайте проверять.
3: Ну... Теперь вся утка.
1: Какие вы молодцы.
2: Мужская логика нас не подвела.
1: Да, абсолютно. Даже ни одна девушка вам не помогала в этой битве. Да, действительно, осьминогам снятся сны, и они действительно меняют. Это просто поразительно. Вас это не поражает?
0: Поражает. Так это получается...
2: Поражает.
1: Вот.
0: Так это получается, все, что ему снится, мы можем увидеть, да?
1: Да.
0: То есть ему уже страшно что-нибудь снится там. Это...
1: Да. Это просто это взрыв мозга. Когда я узнала об этом факте, я чуть со стула не упала.
0: Как бы вот хорошо у вас была бы такая функция у женщин бы?
1: Зачем вам это?
0: Чтобы понимать хоть, о чем вы там думаете. Красный цвет, зеленый, там сразу понятно.
1: Чтобы,
0: к чему готовиться?
1: Чтобы вам жизнь медом не казалась. Такого мы не умеем. Евгений, потрясающий. Евгений,
0: отлично.
1: Поздравляем вас с победой.
2: Спасибо.
1: Да. Пусть вам снятся только самые хорошие, добрые сны. Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Радио Утка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на «Экорадио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Мистер Всезнайка, у нас сейчас гороскоп, мы тоже заглянем, все узнаем. Мистер Всезнайка.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Ну, это если вольно перевести песню Терри Свинс, Мистер Know It All, которая играла только что. Ой, если некоторые песни переводить...
2: Там... Лучше не переводить.
0: Лучше не переводить, да. Тут мне Алина начала вообще тут рассказывать песню русскую. Мне слышится одно, а там слова-то другие. Вот у Вани Дмитриенко.

0: Пятка. Там что, про пятки? Очень интересно.
1: Нет там пяток, там прятки. Прятки волос, прять волос.
0: А у меня там пятки.
1: Пятки, ну это понятно.
0: Вот, в общем, хорошо, когда есть коллега, который тебе расскажет,
1: растолкует,
0: переведет. Ой, как интересно жить, а. Даже в песнях можно найти что-то интересное. Так, ну а что в этом сегодняшнем дне найти?
1: Расскажем прямо сейчас. Нам сегодня пригодится умение выдерживать паузу. Может возникнуть ситуации, в которой хочется немедленно ответить, возразить, принять решение. Но несколько минут размышлений окажутся очень кстати.
0: Тельцы, сегодня вам стоит внимательнее посмотреть на повседневные расходы. Может обнаружиться несколько небольших трат, которые незаметно складываются в существенную сумму. Сегодня хороший день, чтобы пересмотреть подписки, покупки и финансовые привычки.
1: Близнецам сегодня придется выбирать между любопытством и концентрацией. Новых тем будет достаточно, и каждая может показаться интересной. Не позволяйте им постоянно переключать ваше внимание. Если есть важные задача, сначала закончите ее.
0: Так, ну вот, ракам сегодня может понадобиться отстаивать личные границы. Кто-то из окружающих способен обратиться с просьбой в самый неподходящий момент. Вы, конечно же, не отказывайте автоматически, но и не соглашайтесь из-за чувства вины.
1: Львам сегодня может достаться задача, где особенно важно проявить не только уверенность, но и терпение. Возможно, придется несколько раз объяснять свою позицию или возвращаться уже к обсуждавшемуся вопросу. Вы не раздражайтесь. Ну а после обеда, вероятно, небольшая победа, которую не стоит недооценивать.
0: А ты скажи только, да, вот этим львам, впереди победа.
1: Ой, ой.
0: Пошли.
1: Там уже все, они где-то там.
0: Да. Так, ну а что же девы? Девы все какие-то решают задачи и не могут их никак решить, ну, по мнению звезд. Итак, звезды говорят, девам сегодня может открыться способ упростить задачу, над которой они долго работали. Возможно, все это время задача решалась не слишком сложным путем. Не бойтесь отказываться от привычного алгоритма, и если есть решение, то сделайте его попроще.
1: Весы, настал тот день, настал тот час, когда нужно определяться уже в вопросе, который слишком долго оставался в подвешенном состоянии. Сегодня уже достаточно информации, чтобы сделать какой-то уже выбор. Не ждите идеальной уверенности, ее просто может не появиться.
0: Ну, это же весы, да?
1: Ну, конечно,
0: надо
1: да.
0: же, чтобы куда-то этот чаша весов-то уже...
1: Перевесила.
0: Скорпионки, скорпионищи, скорпионы. Скорпионам сегодня стоит внимательнее присмотреться к одному из рабочих или личных союзов. Возможно, баланс между вами и другим человеком давно изменился, но вы продолжаете действовать по старой схеме. Не обязательно сразу что-то менять. Для начала честно оцените ситуацию.
1: Неугомонные стрельцы. Вторник может принести желание учиться и пробовать в себя в новом направлении. Хороший момент, чтобы найти курс, наставника, практические материалы. Все вот это.
0: Хорошо. Так, ну и козероги. Козерогам сегодня стоит обратить внимание на рабочую нагрузку. Возможно, козероги постепенно набрали на себя большие обязательства и ждете, ну, дождались уже момента, когда надо разгружаться. Разгружайтесь.
1: Водолеям сегодня может прийти неожиданное решение вопроса, который казался тупиковым. Помочь способен человек, с которым вы раньше почти не пересекались. Будьте внимательны к новым контактам.
0: Ну и рыбам сегодня стоит внимательнее относиться к собственным ощущениям. Возможно, какая-то ситуация вызовет усталость сильнее, чем рыбки планировали. Не обязательно немедленно все менять, но сигналы игнорировать не стоит. В работе лучше выполнить задачи по одной и отдохнуть.
1: Ну что, друзья?
0: Отдыхаем. Вторник, отличный день для этого. Всем пока-пока. Это были Алина Геринг и Александр Данилов. Хорошего.
1: Всем пока.
0: Даня!

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии

0: Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Москве после капитальной реконструкции открылся стадион «Торпедо». При строительстве арены использовали металл из Нижнего Тагила. Двутавровую балку для несущего каркаса сооружения поставил Евраз НТМК. Всего из нашего города отгрузили около 500 тонн проката. Для возведения арены использованы колонны и балочные профили из конструкционной стали, включая сверхпрочную марку с низким содержанием углерода. Она обладает высокой несущей способностью, устойчива к деформациям, обеспечивает долговечность. Из тагильских металлоконструкций также смонтировали кровлю с вылетом ферм около 19 метров на высоте до 30 метров. За последний год Свердловская область стала лидером среди регионов России по потреблению алкоголя. По данным рейтинга РИА Новости, этот показатель составил 9,85 литра на человека. Это значительно превышает показатели в крупнейших городах страны. Близкие к уральским показатели наблюдаются в Татарстане и Новосибирской области. В масштабах страны наблюдается интересная тенденция. В августе потребление алкоголя снизилось до 7,5 литров на человека. Это минимальный показатель с 1996 года. В России создается новая тест-система для диагностики респираторных инфекций, способная выявить почти 30 видов вирусов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, разработчики ставят задачу расширить возможности теста, чтобы он распознавал не только вирусы, но и бактерии. Это первый зарегистрированный в России тест с таким широким спектром. Анализ проводят методом ПЦР за 2,5-4 часа. Все компоненты производятся в нашей стране, пишет сайт yugranews.ru. Екатеринбург впервые примет матч главной сборной России по футболу. Товарищеская встреча с командой Намибии пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене, сообщили в Российском футбольном союзе. Билеты пока не поступили в продажу. Матч станет первой в истории очной встречи сборных России и Намибии. Намибийцы состоят в ФИФА с 1990 года, но ни разу не отбирались на чемпионаты мира и занимают 121 место в мировом рейтинге. Команда считается одной из слабейших на африканском континенте. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода». Делавто не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Люся Чеботина со свежей композицией «Горгона». И все мы прекрасно знаем про этот миф, что была такая медуза Горгона, на которую посмотришь и сразу же остолбеневаешь. Но а здесь немножко другая интерпретация. Люся Чеботина говорит, что даже эта песня поднимает ей самооценку, потому что это образ современной девушки, которая притягивает взгляды и которая стойкая и непоколебимая. Ну а вы, друзья, находитесь на Эко-радио, с вами я, диджей Подольский, 10-12 на наших эфирных, вторник, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Мона, группа Градусы, Джонни и Федук, ну а также множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас слушаем песню «Stars» про звезды. Эко-радио.

Сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Берлине открылась выставка потребительской электроники. Там представили роботов, цифровых питомцев и устройства с искусственным интеллектом. Среди новинок – роботы PrimeBot, которые могут играть с детьми и сопровождать пожилых людей в поездках. Для улицы есть версия на четырех ногах, способная перевозить багаж. OlaBot SS1 распознает членов семьи и подстраивается под их настроение. Робот TR1 моет полы, ищет потерянные вещи и помогает ухаживать за питомцами. Носимый гаджет Odys N1 фиксирует приемы пищи с помощью камеры и датчиков движения, а Plaut One записывает разговоры и даже расшифровывает их, предлагая итоги встречи. В этом году на выставке ждут больше 220 гостей из 140 стран. И, кажется, роботов там будет почти столько же, сколько людей. В голландском Тилбурге уже в 21 раз прошел фестиваль рыжих. Тысячи участников приехали из десятков стран мира, чтобы провести время в компании огненных людей. В программе больше 20 мастер-классов, есть кемпинг и бар. Здесь даже продают специальную продукцию для рыжих. Например, рыжую тушь для ресниц, которую разработала участница из Дании. Попасть на праздник могут все желающие, но есть одно условие – коллективное фото только для рыжеволосых. Организаторы подсчитали, таких людей на планете менее 2%. Чаще всего они встречаются в Ирландии, Британии и в некоторых регионах России. Так что если вы не рыжий, на массовое фото не попадете, придется просто любоваться со стороны. В Карачи прошел модный показ, который превратился в настоящее путешествие по свадебным традициям Пакистана. Дизайнер Кашиф Аслам, основатель бренда «Кашис», представил коллекцию свадебных нарядов. Это не просто платья, а целые образы с продуманными макияжем и прическами. Коллекция разделена на 4 части, по 18-20 нарядов в каждой, и отражает все этапы пакистанской свадьбы – от обрядов до праздничного приема. В одежде сочетаются импортный бархат и местная ткань банарси, украшенная ручной вышивкой, пайетками и жемчугом. Есть и мужские образы, например, свадебные шарвани. В показе участвуют не только модели, но и актеры, телезвезды и блогеры. Сам Кашиф начинал с макияжа, а теперь создает свадебные образы полностью и, кажется, знает о пакистанских свадьбах все. К счастью, сезон здесь длится круглый год. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Айова с композицией «Маршрутка». Ну, это просто ее визитная карточка исполнительницы, потому что все ее больше знают по этой как раз-таки песне. Ну, а маршруток-то уже у нас толком не осталось. Самый такой минимальный транспорт, который мы можем увидеть, это микроавтобусы, ибо у нас уже все постепенно масштабируется. Автобусы ездят по расписанию, поэтому мы на музыкальном нашем автобусе отправляемся в следующую композицию. Называется она «Мичико» в коллаборации от DJ Годжа. Давайте ее скорее послушаем, насладимся хорошим настроением и потанцуем.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка. Тропик Шоу. Мир. Джуманджи.
1: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября. По будням. Слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил. 2026 год. 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону. 41-87-04.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Джонни и Федук с композицией «Лето». Лето, конечно, уже закончилось, но это не повод грустить, потому что чем прекрасна природа на Среднем Урале, то, что у нас постоянная смена погоды, и мы не успеваем устать от какой-либо из них. Ну и тем более впереди еще потом Новый год, так что праздников будет много. Ну а впереди у нас Майли Сайрус с треком «Bass Persuades». Она сейчас нам раздаст басов, таких убедительных, под которые мы с вами сможем расслабиться и хорошо потрястись. Поэтому давайте приступим к этому.
1: Это радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Бедрин Константин Дмитриевич, ОГРН П 304-662-533-101, 2026 год.
3: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
4: Нижний Тагил не «Сахара».
3: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
5: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
6: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
0: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Москве после капитальной реконструкции открылся стадион «Торпедо». При строительстве арены использовали металл из Нижнего Тагила. Двутавровую балку для несущего каркаса сооружения поставил Евраз НТМК. Всего из нашего города отгрузили около 500 тонн проката. Для возведения арены использованы колонны и балочные профили из конструкционной стали, включая сверхпрочную марку с низким содержанием углерода. Она обладает высокой несущей способностью, устойчива к деформациям, обеспечивает долговечность. Из тагильских металлоконструкций также смонтировали кровлю с вылетом ферм около 19 метров на высоте до 30 метров. За последний год Свердловская область стала лидером среди регионов России по потреблению алкоголя. По данным

0: Рейтинга РИА Новости этот показатель составил 9,85 литра на человека. Это значительно превышает показатели в крупнейших городах страны. Близкие к уральским показателям наблюдаются в Татарстане и Новосибирской области. В масштабах страны наблюдается интересная тенденция. В августе потребление алкоголя снизилось до 7,5 литров на человека. Это минимальный показатель с 1996 года. В России создается новая тест-система для диагностики респираторных инфекций, способная выявить почти 30 видов вирусов. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, разработчики ставят задачу расширить возможности теста, чтобы он распознавал не только вирусы, но и бактерии. Это первый зарегистрированный в России тест с таким широким спектром. Анализ проводят методом ПЦР за 2,5-4 часа. Все компоненты производятся в нашей стране, пишет сайт yugranews.ru. Екатеринбург впервые примет матч главной сборной России по футболу. Товарищеская встреча с командой Намибии пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене, сообщили в Российском футбольном союзе. Билеты пока не поступили в продажу. Матч станет первой в истории очной встречи сборных России и Намибии. Намибийцы состоят в ФИФА с 1990 года, но ни разу не отбирались на чемпионаты мира и занимают 121 место в мировом рейтинге. Команда считается одной из слабейших на африканском континенте. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», не оферта, указана минимальная цена на «Белджи» X50+, с комплектацией актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Радио. Новинка эфира.

Нептуника со свежей композицией What If, спрашивает исполнитель, а что если? И порой это хороший вопрос для того, чтобы задуматься о чем-либо, но главное не уходить в дебри, иначе можно постоянно задавать, а что если это, а что если то, и переживать начать, потому что все-таки мы люди, мы не роботы и не в силах все-все контролировать, поэтому надо прямо сейчас расслабиться, отдохнуть, тем более, что вы на Эко-радио, на той самой волне, которая позволяет просто расслабиться. Ну, а с вами я, диджей Подольский, 11.13 на наших эфирных, множество крутых исполнителей впереди, а прямо сейчас коллаборация от Дэвид Гетта, гон-гон-гон-гон, поехали!

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 478701. 478701.
5: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Костел Акоста с композицией «Черри Леди», «Вишневая леди». Ох, сколько много ягод этим летом люди насобирали. Жаль, что я не был в огородах. Надеюсь, у вас был хороший урожай. Если уж не картошки, то чего-нибудь другого. Но а раз лето закончилось, пускай тепло останется в нашей душе. Именно поэтому мы послушаем песню «Jamaican» в коллаборации от Hugel. Давайте же согреемся, и пусть будет жарко.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Коллаборация Dubai India на треке Шаде, и эта песня уже многим успела полюбиться. Сначала она в интернете набирала обороты через короткие видео. Теперь я даже захожу к своим друзьям и вижу, что они под свои фотографии ставят данную композицию. Вот настолько она всем нравится. И порой, когда вот даже танцуешь под такие мелодичные песни, спокойно, расслабленно, ощущение, как будто рождаешься заново, как и в песне, которую мы прямо сейчас послушаем. Коллаборация от Fastboy, Born Again, «Рожденные заново». Давайте переродимся с новыми силами и с новой энергией. Будем дальше делать свои важные, не побоюсь этого слова, дела.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прикупила пуховик Вахара я, и хожу такая офигенная.
3: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
4: Нижний Тагил не Сахара.
3: Одевайтесь в Ахара.
5: ТРП Депо и проспект Ленина 62.
2: Офигенная.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона. Батареи начнут включать с 15 сентября. Отопление будут подавать постепенно. Сначала тепло станет в социальных учреждениях, школах, больницах, детских садах, учреждениях доп. Образования. Затем батареи согреются в жилых домах. Для жителей также запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. Напомним, отопление подают, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура опускается ниже плюс 8 градусов. В ближайшие дни в Нижнем Тагиле ожидается умеренно прохладная погода. В прошлом году отопительный сезон стартовал 22 сентября. Смертельное ДТП произошло на 21-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. В столкновении легковушки и манипулятора погиб молодой тагильчанин. Как сообщили в областной ГАИ, инцидент произошел 14 сентября на участке в направлении Екатеринбурга. 28-летний житель Нижнего Тагила врезался в стоящий на обочине грузовой КАМАЗ. Там мужчина менял колесо. От удара легковая машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась. Мужчина, менявший колесо, госпитализирован с множественными травмами. Обстоятельства трагедии выясняются. Молодую свердловчанку спасли врачи горбольницы номер 7 Екатеринбурга. В ее желудке нашли ком из волос массой около полукилограмма, рассказали в областном Минздраве. В больницу 25-летняя пациентка поступила

0: жалобами на сильные боли в животе и резкую слабость, оказалось, что у девушки синдром Рапунцель. Она годами бессознательно жевала и глотала свои волосы. Их пришлось удалять при помощи хирургов. Операция прошла успешно. Команда автомобилистов в очередном раунде континентальной хоккейной лиги играла в Новосибирске с местной Сибирью. Шоферы стартовали весьма активно и достаточно быстро добились успеха. Правда, спустя некоторое время хозяева заработали большинство и восстановили равновесие. В завершающей стадии поединка подопечные Алексея Кудашова, несмотря на меткие выстрелы Сибири, снова преуспели в реализации и установили окончательный счет встречи 5-2 в пользу автомобилиста. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, ясно, ветер западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 15.

0: Свежая коллаборация от Topic под названием Lucky Ones, что переводится как «счастливчики», и вы тоже можете сегодня стать счастливчиками, потому что в середине этого часа мы будем разыгрывать билет в цирк на новую потрясающую программу, поэтому, друзья, не пропустите. Ну, а у нас на эфирных 12.14, с вами диджей Подольский, вы на Эко-радио. В этом часе также множество крутых исполнителей встретим, ну, а прямо сейчас погружаемся в плавное состояние, ведь песня называется «Нирвана», и будем наслаждаться этим прекрасным днем.
1: Эко-радио.

0: 2026 год.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
0: Категория 0+. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Реклама.
1: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. ТНТ-7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. ТНТ-7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Официальный дилер ТНТ. Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-0. 04.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что же, друзья, мы начинаем розыгрыш билетов в цирк. А пока вы дозваниваетесь к нам на номер телефона 416666, я озвучу информацию на правах рекламы. С 12 сентября по 18 октября путешествие за гранью реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зритель, вы фигуры на доске, затерянная в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке. Не пропустите. 2026 год, возрастная категория 0+. А у нас уже есть первый звонок. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Расскажите.
1: Меня Анна зовут.
0: Как?
1: Анна.
0: Анна, все, услышал. Замечательно. Анна, вы уже готовы ответить на наш вопрос? Как у вас настроение? Все хорошо?
1: Ну, тогда давайте попробуем.
0: Давайте попробуем. Итак, вопрос звучит так. Как зовут величественного бегемота, который участвует в тропик-шоу «Мир Джуманджи» в Нижнетагильском цирке? Варианты ответов. Джамба. Есть вариант ответа под буквой «Б» — Юлиана. Главная загадка джунглей — величественный бегемот и еще более 50 экзотических животных. И вариант «В» — Аргам. Какой, по вашему мнению, вариант?
1: Мне кажется, первый, под буквой «А».
0: А, под буквой «А». Ну, я еще раз озвучу. Под буквой «А» — это Джампа, под буквой «Б» — это Юлиана, главная загадка джунглей, величественный бегемот и еще более 50 экзотических животных.
1: Нет, вариант «Б».
0: Вариант «Б», да, все-таки вам подсказывают, потому что он такой длинный, да, такой более описывающий.
1: Да.
0: Ну и вы
1: да.
0: Абсолютно правы, вы правы, и выигрываете билет, все верно. Юлиана — это главная вот загадка джунглей, которая будет там выступать, и еще множество животных. Я вас поздравляю. Оставайтесь на линии.
1: Спасибо.
0: Я сейчас расскажу вам, как можно забрать билет. Ну а вы, друзья, ничего страшного, если кто-то не успел дозвониться, потому что мы еще будем дальше разыгрывать билеты. Поэтому, друзья, не пропустите.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают. Категория 0+.
3: 2026 год.
2: Это радио.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама. 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточните у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете.

0: знаете, что это доступный автомобиль, но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
4: Еще и выгода – до 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
3: Приезжай в дилерский центр Jetour «Осмото Тагил» на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе «Трейдинг» ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в «Осмото Тагил».
5: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
6: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Лолита с композицией «Грустная, танцую», и говорит исполнительница о том, что все, что ты обещал, куплено, продано. Ну а если все-таки что-то продать не получается, а конкретно квартиру, то у меня есть специально для вас информация на правах рекламы. Как продать квартиру так, чтобы было быстро и выгодно? Доверьте это агентству по недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96 17 17. Еще раз повторю номер телефона 96 17 17.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона. Батареи начнут включать с 15 сентября. Отопление будут подавать постепенно. Сначала тепло станет в социальных учреждениях, школах, больницах, детских садах, учреждениях доп. Образования. Затем батареи согреются в жилых домах. Для жителей также запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. Напомним, отопление подают, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура опускается ниже плюс 8 градусов. В ближайшие дни в Нижнем Тагиле ожидается умеренно прохладная погода. В прошлом году отопительный сезон стартовал 22 сентября. Смертельное ДТП произошло на 21-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. В столкновении легковушки и манипулятора погиб молодой тагильчанин. Как сообщили в областной ГАИ, инцидент произошел 14 сентября на участке в направлении Екатеринбурга. 28-летний житель Нижнего Тагила врезался в стоящий на обочине грузовой КАМАЗ. Там мужчина менял колесо. От удара легковая машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась. Мужчина, менявший колесо, госпитализирован с множественными травмами. Обстоятельства трагедии выясняются. Молодую свердловчанку спасли врачи горбольницы номер 7 Екатеринбурга. В ее желудке нашли ком из волос массой около полукилограмма, рассказали в областном Минздраве. В больницу 25-летняя пациентка поступила с жалобами на сильные боли в животе и резкую слабость. Оказалось, что у девушки синдром Рапунцель. Она годами бессознательно жевала и глотала свои волосы. Их пришлось удалять при помощи хирургов. Операция прошла успешно. Команда автомобилист в очередном раунде континентальной хоккейной лиги играла в Новосибирске с местной Сибирью. Шоферы стартовали весьма активно и достаточно быстро добились успеха. Правда, спустя некоторое время хозяева заработали большинство и восстановили равновесие. В завершающей стадии поединка подопечные Алексея Кудашова, несмотря на меткие выстрелы Сибири, снова преуспели в реализации и установили окончательный счет встречи 5-2 в пользу автомобилистов.

0: места. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» – это не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября. Текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 16.

звонкий, со свежей композицией «Красота». И вообще, девушки, они такие прекрасные существа, они все по-своему красивые. Но самое главное, не только внешняя красота, но и внутренняя, когда человек обладает хорошим словарным запасом, очень добрый и приятный, это тоже замечательно. А вы на Эко-радио, с вами я, диджей Подольский, 13-12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как группа «Градусы», «Моя Мишель», Анна Немченко, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек, а прямо сейчас «Yearbox» с треком «Graceland» про ту самую замечательную долину, о которой никто

0: 47 87 01. 47 87 01.
1: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
2: Еще и выгода до 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
1: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmoto Tagil.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Группа «Градусы» с композицией «Будем жить», и мне она очень сильно нравится, потому что вопреки всем проблемам, что бы ни случилось, можно двигаться в любом случае, даже если вы это делаете медленно, как следующая композиция «Rise Slow» от Kima Sounds. Медленно поднимаемся на вершину нашу, и будет все у нас хорошо. Вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский, всем хорошего настроения.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Это радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах «Ахара» скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил, не «Сахара».
1: Скидка 20% до 20 сентября в «Ахара».
3: ТРП «Депо» и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 8 77 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
7: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Deep Sun с композицией You Were Everything, что переводится как «Ты был всем». Ты был водой, когда хотелось пить, был огнем, когда было холодно, да и даже пружинкой был, когда хотелось прыгать все выше и выше, как в композиции от группы «Пицца», которую мы сейчас послушаем. Да, немного юмора в такой лиричной песне. Ну а что, не время грустить, друзья. Просыпаемся, бодримся, веселимся, заряжаемся хорошей энергией. Всем отличного дня!

0: радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Ванночка 400 граммов. 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
4: Категория 0+.
5: 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона. Батареи начнут включать с 15 сентября. Отопление будут подавать постепенно. Сначала тепло станет в социальных учреждениях, школах, больницах, детских садах, учреждениях доп. Образования. Затем батареи согреются в жилых домах. Для жителей также запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. Напомним, отопление подают, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура опускается ниже плюс 8 градусов. В ближайшие дни в Нижнем Тагиле ожидается умеренно прохладная погода. В прошлом году отопительный сезон стартовал 22 сентября. Смертельное ДТП произошло на 21-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. В столкновении легковушки и манипулятора погиб молодой тагильчанин. Как сообщили в областной ГАИ, инцидент произошел 14 сентября на участке в направлении Екатеринбурга. 28-летний житель Нижнего Тагила врезался в стоящий на обочине грузовой КАМАЗ. Там мужчина менял колесо. От удара легковая машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась. Мужчина, менявший колесо, госпитализирован с множественными травмами. Обстоятельства трагедии выясняются. Молодую свердловчанку спасли врачи горбольницы номер 7 Екатеринбурга. В ее желудке нашли ком из волос массой около полукилограмма, рассказали в областном Минздраве. В больницу 25-летняя пациентка поступила с жалобами на сильные боли в животе и резкую слабость. Оказалось, что у девушки синдром Рапунцель. Она годами бессознательно жевала и глотала свои волосы. Их пришлось удалять при помощи хирургов. Операция прошла успешно. Команда автомобилистов в очередном раунде континентальной хоккейной лиги играла в Новосибирске с местной Сибирью. Шоферы стартовали весьма активно и достаточно быстро добились успеха. Правда, спустя некоторое время хозяева заработали большинство и восстановили равновесие. В завершающей стадии поединка подопечные Алексея Кудашова, несмотря на меткие выстрелы Сибири, снова преуспели в реализации и установили окончательный счет встречи 5-2 в пользу автомобилиста. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелата», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер из западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме, а завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 16.

Гаргона. Люся Чеботина со свежей композицией «Гаргона». Ох уж это... Это, ох уж это Гаргона, я хотел сказать, да, действительно. И посмотришь на нее, сразу окаменеешь, весь остолбенеешь от того, насколько она прекрасная и красивая девушка. Ну а если вообще говорить о какой-либо мифологии или о чем-то еще более загадочном, то мы в группе во ВКонтакте и Экорадио запустили опрос, где узнаем, верите ли вы в вещи сны. И заходите, обязательно голосуйте, будет интересно посмотреть. И я вот на самом деле иногда испытывал такое состояние и надеюсь, что вам будут сниться хорошие сны и будут сбываться. Ну а у нас впереди композиция «Bang Bang» в коллаборации от Рита Ора. С вами диджей Подольский. Всем прекрасного настроения.

0: разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Берлине открылась выставка потребительской электроники. Там представили роботов, цифровых питомцев и устройства с искусственным интеллектом. Среди новинок – роботы PrimeBot, которые могут играть с детьми и сопровождать пожилых людей в поездках. Для улицы есть версия на четырех ногах, способная перевозить багаж. Olabot SS1 распознает членов семьи и подстраивается под их настроение. Робот TR1 моет полы, ищет потерянные вещи и помогает ухаживать за питомцами. Носимый гаджет Odys N1 фиксирует приемы пищи с помощью камеры и датчиков движения. А Plaut One записывает разговоры и даже расшифровывает их, предлагая итоги встречи. В этом году на выставке ждут больше 220 гостей из 140 стран. И, кажется, роботов там будет почти столько же, сколько людей. В голландском Тилбурге уже в 21 раз прошел фестиваль рыжих. Тысячи участников приехали из десятков стран мира, чтобы провести время в компании огненных людей. В программе больше 20

0: мастер-классов, есть кемпинг и бар. Здесь даже продают специальную продукцию для рыжих. Например, рыжую тушь для ресниц, которую разработала участница изданий. Попасть на праздник могут все желающие, но есть одно условие – коллективное фото только для рыжеволосых. Организаторы подсчитали, таких людей на планете менее 2%. Чаще всего они встречаются в Ирландии, Британии и в некоторых регионах России. Так что если вы не рыжий, на массовое фото не попадете, придется просто любоваться со стороны. В Карачи прошел модный показ, который превратился в настоящее путешествие по свадебным традициям Пакистана. Дизайнер Кашиф Аслам, основатель бренда «Кашис», представил коллекцию свадебных нарядов. Это не просто платья, а целые образы с продуманными макияжем и прическами. Коллекция разделена на 4 части, по 18-20 нарядов в каждой, и отражает все этапы пакистанской свадьбы, от обрядов до праздничного приема. В одежде сочетаются импортный бархат и местная ткань банарси, украшенная ручной вышивкой, пайетками и жемчугом. Есть и мужские образы, например, свадебные шарвани. В показе участвуют не только модели, но и актеры, телезвезды и блогеры. Сам Кашиф начинал с макияжа, а теперь создает свадебные образы полностью и, кажется, знает о пакистанских свадьбах все. К счастью, сезон здесь длится круглый год. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения!
1: Новости со всего света. Digest News.

Нюша с композицией «Где ты, там я». И действительно, когда любишь человека, то тяжело находиться от него на расстоянии. Ну и также можно интерпретировать все на наше эко-радио и на вас, дорогие слушатели. Где вы, там и мы. И в машинах, и в колонках умных. Везде играем специально для вас. И там же нахожусь и я, диджей Подольский, чтобы радовать вас, веселить, задавать нужное настроение. А впереди у нас трек от Зары Ларсон «Stateside». Давайте послушаем, и я думаю, что этот вторник будет для вас особенным.

0: этого достаточно.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС: АЗС Качканар, Лукойл, улица Строителей 24. В наличии дизельное топливо, очередь 10-15 машин. Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская 104. В наличии 92-95, очередь 5-10 машин. Нижний Тагил, АЗС Мега, улица Юности 2А1. И в наличии 92-95, очередь 10-15 машин. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+. Экорадио.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В компании «Водоканал НТ» предупредили о ежегодной проверке пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле. Из-за этого холодная вода у части жителей может приобрести ржавый оттенок. Дело в том, что при ревизии трубопровода возникает резкий перепад давления. Из-за этого с внутренних стенок труб начинают отслаиваться отложения, например, частиц ржавчины. В результате в сеть попадает то, что накопилось за время эксплуатации водовода. В сентябре произошли изменения в пригородном автобусном сообщении в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе. С 16 сентября будет запущен автобус номер 157 Нижний Тагил СПК номер 17. Он будет следовать от конечной УВЗ до коллективных садов. Также вносятся изменения в маршрут автобуса номер 156 Нижний Тагил Урочище Солодофлок. Путь следования продлевается до коллективного сада номер 11 Нива. С сентября изменился маршрут автобусов Петрокаменского направления. Теперь они заезжают в деревню Шиловка и делают там остановку. Пока медики пересчитывают пострадавших от укусов клещей тагильчан, в мэрии обсуждают расходы на акарицидную обработку и вакцинацию в предстоящем 2027 году. В Роспотребнадзоре напомнили, в черте Нижнего Тагила немало мест отдыха, которые вообще не защищены от опасных членистоногих. Расширить зону обработки от клещей призвал начальник местного отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин. На комиссии Гордумы по местному самоуправлению он доложил, что ежегодно чиновники игнорируют Лисью гору, гору Шихан, Муринские пруды и другие территории. В августе в Свердловской области лидерами по росту цен стали апельсины, фотоаппараты и путевки в Египет, а стремительно дешевели овощи, лекарства и поездки на Черное море. Об этом рассказали в Свердловск-Стате. Так, килограмм апельсинов по сравнению с июлем прибавил в цене 15%. Упала стоимость овощей, белокочанная капуста подешевела на 21%, морковь на 19%, свекла на 15%, помидоры на 13,5%. Стали снижаться цены на картофель, которые взлетели летом на фоне дождей и паводка, минус 10,5% по сравнению с июлем. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» автоне оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же

0: Свежая композиция от Нептуника под названием What If, что переводится как «Что если?». А что если вы вообще самые счастливые люди на планете Земля? Потому что в этом часе мы разыгрываем аж два билета для одного человека в цирк с новой программой, с великолепной, потрясающей программой. Это все на Экорадио происходит, а тут этим всем занимаюсь я, диджей Подольский. И также мы встретимся с крутыми музыкальными исполнителями, много хорошей музыки, например, Филатов и Керес, Джонас Блю, Майя Мишель и куча другого интересного и замечательного. Ну а прямо сейчас Beautiful People, прекрасные люди, это про вас, а Дэвид Гетта и Сиа, послушаем.
1: Это радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41.

0: Ну что ж, друзья, мы продолжаем разыгрывать билеты в цирк. На этот раз сразу два билета выиграет один человек. Ну и, конечно же, хотелось, пока вы звоните нам на телефон 41-66-66, чтобы выиграть свой приз, озвучить информацию на правах рекламы. С 12 сентября по 18 октября путешествие за гранью реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители, вы фигуры на доске, затерянные в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке не пропустите. 2026 год, категория 0+. Ну, а у нас уже есть первый дозвонившийся. Здравствуйте. Ой-ой-ой, уже, походу, сбросилось немного. Ну, ничего страшного. Давайте, друзья, напоминаю, номер телефона 416666. Так, проверяем. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день, как вас зовут?
1: Роман.
0: Как еще раз?
1: Роман.
0: А, Роман, все, хорошо, отлично. Как у вас настроение, Роман?
1: Отлично.
0: Отлично, хорошо. Это самое главное, ведь настрой на победу помогает победить непосредственно. Ну и давайте же я вам задам вопрос, на который вам нужно будет ответить. Какое животное из класса рептилий участвует в тропик-шоу «Мир Джуманджи»? Оно имеет большую пасть, полную острых зубов и является одним из самых крупных хищников в своей среде обитания.
1: Крокодил.
0: Все верно, я вас поздравляю. Аплодисменты. Вы большой молодец. Оставайтесь на линии, расскажу вам, как забрать подарок. Ну, а вы, друзья, не расстраивайтесь, если не смогли дозвониться, потому что мы еще множество раз будем разыгрывать билеты в цирк, поэтому оставайтесь всегда с нами и выигрывайте призы.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают. Категория 0+.
3: 2026 год.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Сом строит, а дом украшает. Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Зиверт и Айсбергер с композицией «Банк». И я желаю, чтобы у вас, дорогие слушатели, было много-много денег, чтобы целый банк у вас был, хватало на все необходимое, и вы радовались, кайфовали вне зависимости от чего-либо. Ну, а с вами был я, диджей Подольский, прямиком на Эко Радио. Далее послушаем Элла Хендерсон в коллаборации с Rude Mental. Называется песня «Alibi». И, конечно же, желаю вам отличного дня. Встретимся в четверг.
1: Эко Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале в 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В компании «Водоканал НТ» предупредили о ежегодной проверке пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле. Из-за этого холодная вода у части жителей может приобрести ржавый оттенок. Дело в том, что при ревизии трубопровода возникает резкий перепад давления. Из-за этого с внутренних стенок труб начинают отслаиваться отложения, например, частиц ржавчины. В результате в сеть попадает то, что накопилось за время эксплуатации водовода. В сентябре произошли изменения в пригородном автобусном сообщении в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе. С 16 сентября будет запущен автобус номер 157 Нижний Тагил СПК номер 17. Он будет следовать от конечной УВЗ до коллективных садов. Также вносятся изменения в маршрут автобуса номер 156 Нижний Тагил урочище Солодов-Лог. Путь следования продлевается до коллективного сада номер 11 Нива. С сентября изменился маршрут автобусов Петрокаменского направления. Теперь они заезжают в деревню Шиловка и делают там остановку. Пока медики пересчитывают пострадавших от укусов клещей тагильчан, в мэрии обсуждают расходы на акарицидную обработку и вакцинацию в предстоящем 2027 году. В Роспотребнадзоре напомнили, в черте Нижнего Тагила немало мест отдыха, которые вообще не защищены от опасных членистоногих. Расширить зону обработки от клещей призвал начальник местного отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин. На комиссии Гордумы по местному самоуправлению он доложил, что ежегодно чиновники игнорируют Лисью гору, гору Шихан, Мурин, Ринские пруды и другие территории. В августе в Свердловской области лидерами по росту цен стали апельсины, фотоаппараты и путевки в Египет, а стремительно дешевели овощи, лекарства и поездки на Черное море. Об этом рассказали в Свердловск-стате. Так, килограмм апельсинов по сравнению с июлем прибавил в цене 15%. Упала стоимость овощей, белокочанная капуста подешевела на 21%, морковь на 19%, свекла на 15%, помидоры на 13,5%. Стали снижаться цены на картофель, которые взлетели летом на фоне дождей и паводка. Минус 10,5% по сравнению с июлем. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
0: «Аками». Проверено друзьями. Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 сентября на Среднем Урале пасмурно. Дождь, ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 11 до 15 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама.
1: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
2: Нижний Тагил, не Сахара.
1: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
3: ТРП Депо и проспект Ленина, 62.
4: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения у консультантов магазина.
5: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
6: Категория 0+.
7: 2026 год.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
9: Нижний Тагил. 2026 год.
10: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

всей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
3: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В компании «Водоканал НТ» предупредили о ежегодной проверке пожарных гидрантов в Нижнем Тагиле. Из-за этого холодная вода у части жителей может приобрести ржавый оттенок. Дело в том, что при ревизии трубопровода возникает резкий перепад давления. Из-за этого с внутренних стенок труб начинают отслаиваться отложения, например, частицы ржавчины. В результате в сеть попадает то, что накопилось за время эксплуатации водовода. В сентябре произошли изменения в пригородном автобусном сообщении в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе. С 16 сентября будет запущен автобус номер 157 Нижний Тагил СПК номер 17. Он будет следовать от конечной УВЗ до коллективных садов. Также вносятся изменения в маршрут автобуса номер 156 Нижний Тагил урочище Солодовлог. Путь следования продлевается до коллективного сада номер 11 Нива. С сентября изменился маршрут автобусов Петрокаменского направления. Теперь они заезжают в деревню Шиловка и делают там остановку. Пока медики пересчитывают пострадавших от укусов клещей тагильчан, в мэрии обсуждают расходы на акарицидную обработку и вакцинацию в предстоящем 2027 году. В Роспотребнадзоре напомнили, в черте Нижнего Тагила немало мест отдыха, которые вообще не защищены от опасных членистоногих. Расширить зону обработки от клещей призвал начальник местного отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин. На комиссии Гордумы по местному самоуправлению он доложил, что ежегодно чиновники игнорируют Лисью гору, гору Шихан, Моринские пруды и другие территории. В августе в Свердловской области лидерами по росту цен стали апельсины, фотоаппараты и путевки в Египет, а стремительно дешевели овощи, лекарства и поездки на Черное море. Об этом рассказали в Свердловск-стате. Так, килограмм апельсинов по сравнению с июлем прибавил в цене 15%. Упала стоимость овощей, белокочанная капуста подешевела на 21%, морковь на 19%, свекла на 15%, помидоры на 13,5%. Стали снижаться цены на картофель, которые взлетели летом на фоне дождей и паводка, минус 10,5% по сравнению с июлем. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто», не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 сентября на Среднем Урале пасмурно. Дождь, ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 11 до 15 градусов тепла.

информация на правах рекламы. Как продать квартиру так, чтобы было и быстро, и выгодно? Доверьте это агентству недвижимости «Жилфонд». Плюс бесплатная помощь во всем остальном. Подбор новостройки в любом городе, одобрение ипотеки, проверка документов, а до конца октября страхование гражданской ответственности в подарок. Агентство недвижимости «Жилфонд», Нижний Тагил, Ленина, 23, телефон 96 17 17. 96 17 17. Акция с 15 сентября по 31 октября 2026 года. Подробности уточняйте по телефону 96 17 17.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый, сыробогатов, ванночка, 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: stuff in there.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: Авторадио. Реклама.
1: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70 Plus создан именно для этого.

0: И еще и выгода до 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
1: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmototagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmototagil.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
4: Категория 0+.
5: 2026 год.
6: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
7: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Сом строит, а дом украшает». Участвуйте в акции «Покупай и выигрывай». Совершайте покупки от 1000 рублей в магазинах мебельного центра «Дом» и строительного гипермаркета «Сом» в Нижнем Тагиле. И получайте гарантированные подарки каждое воскресенье. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте depo.nt.ru. Акция с 15 сентября по 15 ноября 2026 года.
9: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образования не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона. Батареи начнут включать с 15 сентября. Отопление будут подавать постепенно. Сначала тепло станет в социальных учреждениях, школах, больницах, детских садах, учреждениях доп. Образования. Затем батареи согреются в жилых домах. Для жителей также запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. В прошлом году отопительный сезон стартовал 22 сентября. В Свердловской области открыли первые дорожные классы. Их оборудовали в школе номер 3 в Нижней Туре и в лицее номер 110 имени Гришина и Виктора.

0: Екатеринбурге. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона. Старт работе дорожных классов дал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Цель проекта – ранняя профориентация, чтобы школьники 7, 9 и 10, 11 классов заинтересовались техническими и инженерными профессиями. Андрей Никитин отметил, что чем раньше школьники познакомятся с транспортной отраслью, новыми технологиями и строительством дорог и мостов, тем более широким и осознанным будет их профессиональный выбор в будущем. В сентябре произошли изменения в пригородном автобусном сообщении в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе. С 16 сентября будет запущен автобус номер 157 Нижний Тагил, СПК номер 17. Он будет следовать от конечной УВЗ до коллективных садов. Также вносятся изменения в маршрут автобуса номер 156 Нижний Тагил, урочище Солодов-Лог. Путь следования продлевается до коллективного сада номер 11 Нива. С сентября изменился маршрут автобусов Петрокаменского направления. Теперь они заезжают в деревню Шиловка и делают там остановку. Кабачки и цукини – не просто низкокалорийный продукт для диеты. Как пояснила доцент кафедры органической и медицинской химии Людмила Якимова, главная ценность кроется в деталях, о которых многие не знают. По словам эксперта, в 100 граммах кабачков содержится около 20-25 миллиграммов витамина С. В отличие от белых сортов, зеленые и желтоплодные кабачки содержат большое количество каротина. При этом основная часть полезных веществ сосредоточена в кожуре, особенно ценна она у цукини. В семенах есть растительные жиры, а в мякоти сахара, пектины и калий, важные для здоровья. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода» и «Гелата» не оферта указана. Минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 сентября на Среднем Урале пасмурно. Дождь, ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 11 до 15 градусов тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания МедКТ на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 478701. 478701.
3: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
4: Еще и выгода до 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
3: Приезжай в дилерский центр Jetour Asmoto Tagil на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+ лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе Trade-in. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в Asmoto Tagil.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Асмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
6: Прикупила пуховик Вахара я и хожу такая офигенная.
7: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
8: Нижний Тагил не Сахара.
7: Одевайтесь в Ахара.
9: ТРП Депо и проспект Ленина 62.
6: Офигенная.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом, а Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за Единую Россию.
2: Она была произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Это происходит с каждым однажды.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
2: Семья – это самое ценное. Поездки с семьей должны быть безопасными. Jetour X70+ создан именно для этого.
3: Еще и выгода. До 560 тысяч рублей при покупке нового Jetour X70+. И каска в подарок.
2: Приезжай в дилерский центр Jetour «Асмото Тагил» на Свердловском шоссе 43 и оцени Jetour X70+.

0: 80+, лично. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит и по программе трейд-ин. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения в «Асмото Тагил».
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьской революции 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире.

0: И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона. Батареи начнут включать с 15 сентября. Отопление будут подавать постепенно. Сначала тепло станет в социальных учреждениях, школах, больницах, детских садах, учреждениях доп. Образования. Затем батареи согреются в жилых домах. Для жителей также запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. В прошлом году отопительный сезон стартовал 22 сентября. В Свердловской области открыли первые дорожные классы. Их оборудовали в школе номер 3 в Нижней Туре и в лицее номер 110 имени Гришиной в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Старт работе дорожных классов дал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Цель проекта – ранняя профориентация, чтобы школьники 7, 9 и 10, 11 классов заинтересовались техническими и инженерными профессиями. Андрей Никитин отметил, что чем раньше школьники познакомятся с транспортной отраслью, новыми технологиями и строительством дорог и мостов, тем более широким и осознанным будет их профессиональный выбор в будущем. В сентябре произошли изменения в

0: пригородном автобусном сообщении в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе. С 16 сентября будет запущен автобус номер 157 Нижний Тагил СПК номер 17. Он будет следовать от конечной УВЗ до коллективных садов. Также вносятся изменения в маршрут автобуса номер 156 Нижний Тагил Урочище Солодовлог. Путь следования продлевается до коллективного сада номер 11 Нива. С сентября изменился маршрут автобусов Петрокаменского направления. Теперь они заезжают в деревню Шиловка и делают там остановку. Кабачки и цукини – не просто низкокалорийный продукт для диеты. Как пояснила доцент кафедры органической и медицинской химии Людмила Якимова, главная ценность кроется в деталях, о которых многие не знают. По словам эксперта, в 100 граммах кабачков содержится около 20-25 миллиграммов витамина С. В отличие от белых сортов, зеленые и желтоплодные кабачки содержат большое количество каротина. При этом основная часть полезных веществ сосредоточена в кожуре, особенно цена она у цукини. В семенах есть растительные жиры, а в мякоти сахара, пектины и калий, важные для здоровья. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Ода Гелавто» не оферта указана. Минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 сентября на Среднем Урале пасмурно. Дождь, ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 11 до 15 градусов тепла.

0: Это радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Бэтрин Константин». Дмитриевич, ОГРН, ИП 304-662-533-101, 2026 год.
4: Прикупила пуховик Вахара я, и хожу такая офигенная.
5: Новая коллекция пуховиков уже ждет вас во всех магазинах Ахара.
6: Нижний Тагил, не Сахара.
5: Одевайтесь в Ахара.

0: ТРП-депо и проспект Ленина, 62.
1: Офигенная! А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: 20%! 20%! 20%! Во всех магазинах Ахара скидка 20% на второе изделие в чеке.
4: Нижний Тагил не Сахара.
3: Скидка 20% до 20 сентября в Ахара.
0: ТРП-депо и проспект Ленина, 62.
5: Срок акции с 1 по 20 сентября 2026. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения у консультантов магазина.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 80 7 0 4.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Берлине открылась выставка потребительской электроники. Там представили роботов, цифровых питомцев и устройства с искусственным интеллектом. Среди новинок – роботы PrimeBot, которые могут играть с детьми и сопровождать пожилых людей в поездках. Для улицы есть версия на четырех ногах, способная перевозить багаж. OlaBot SS1 распознает членов семьи и подстраивается под их настроение. Робот TR1 моет полы, ищет потерянные вещи и помогает ухаживать за питомцами. Носимый гаджет Odys N1 фиксирует приемы пищи с помощью камеры и датчиков движения, а Plaut One записывает разговоры и даже расшифровывает их, предлагая итоги встречи. В этом году на выставке ждут больше 220 гостей из 140 стран. И, кажется, роботов там будет почти столько же, сколько людей. В голландском Тилбурге уже в 21 раз прошел фестиваль рыжих. Тысячи участников приехали из десятков стран мира, чтобы провести время в компании огненных людей. В программе больше 20 мастер-классов, есть кемпинг и бар. Здесь даже продают специальную продукцию для рыжих. Например, рыжую тушь для ресниц, которую разработала участница из Дании. Попасть на праздник могут все желающие, но есть одно условие – коллективное фото только для рыжеволосых. Организаторы подсчитали, таких людей на планете менее 2%. Чаще всего они встречаются в Ирландии, Британии и в некоторых регионах России. Так что, если вы не рыжий, на массовое фото не попадете, придется просто любоваться со стороны. В Карачи прошел модный показ, который превратился в настоящее путешествие по свадебным традициям Пакистана. Дизайнер Кашиф Аслам, основатель бренда «Кашис», представил коллекцию свадебных нарядов. Это не просто платья, а целые образы с продуманными макияжем и прическами. Коллекция разделена на 4 части, по 18-20 нарядов в каждой, и отражает все этапы пакистанской свадьбы – от обрядов до праздничного приема. В одежде сочетаются импортный бархат и местная ткань банарси, украшенная ручной вышивкой, пайетками и жемчугом. Есть и мужские образы, например, свадебные шарвани. В показе участвуют не только модели, но и актеры, телезвезды и блогеры. Сам Кашиф начинал с макияжа, а теперь создает свадебные образы полностью и, кажется, знает о пакистанских свадьбах все. К счастью, сезон здесь длится круглый год. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: радио. Реклама.
1: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
0: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17

0: Часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гольянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гольянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить про носовку результатов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона. Батареи начнут включать с 15 сентября. Отопление будут подавать постепенно. Сначала тепло станет в социальных учреждениях, школах, больницах, детских садах, учреждениях доп. Образования. Затем батареи согреются в жилых домах. Для жителей также запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения. В прошлом году отопительный сезон стартовал 22 сентября. В Свердловской области открыли первые дорожные классы. Их оборудовали в школе номер 3 в Нижней Туре и в лицее номер 110 имени Гришиной в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Старт работе дорожных классов дал министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Цель проекта – ранняя профориентация, чтобы школьники 7, 9 и 10, 11 классов заинтересовались техническими и инженерными профессиями. Андрей Никитин отметил, что чем раньше школьники познакомятся с транспортной отраслью, новыми технологиями и строительством дорог и мостов, тем более широким и осознанным будет их профессиональный выбор в будущем. В сентябре произошли изменения в пригородном автобусном сообщении в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе. С 16 сентября будет запущен автобус номер 157 Нижний Тагил СПК номер 17. Он будет следовать от конечной УВЗ до коллективных садов. Также вносятся изменения в маршрут автобуса номер 156 Нижний Тагил Урочище Солодовлог. Путь следования продлевается до коллективного сада номер 11 Нива. С сентября изменился маршрут автобусов Петрокаменского направления. Теперь они заезжают в деревню Шиловка и делают там остановку. Кабачки и цукини не просто низкокалорийные.

0: Продукт для диеты. Как пояснила доцент кафедры органической и медицинской химии Людмила Якимова, главная ценность кроется в деталях, о которых многие не знают. По словам эксперта, в 100 граммах кабачков содержится около 20-25 миллиграммов витамина С. В отличие от белых сортов, зеленые и желтоплодные кабачки содержат большое количество каротина. При этом основная часть полезных веществ сосредоточена в кожуре, особенно цена она у цукини. В семенах есть растительные жиры, а в мякоти сахара, пектины и калий, важные для здоровья. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана не. Минимальная цена на Белджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 16 сентября на Среднем Урале пасмурно. Дождь, ветер южного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 11 до 15 градусов тепла.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: закупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут?
1: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

На Среднем Урале 21 час. Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. Три часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук.
5: Доброй ночи, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на шестом выпуске моего радиошоу «Субботин серия» с эфира Экорадио. Меня зовут Андрей, и сегодня я решил немного окунуть вас в прошлое. Для вас будет играть музыка, под которую мы с вами когда-то танцевали, знакомились, влюблялись и просто проводили лучшие клубные ночи. Уверен, многие из этих треков вы узнаете прямо с первых секунд. В этом году я случайно, кстати, для себя открыл ящик Пандоры и провел аж две вечеринки именно в таком формате. И, честно говоря, для меня это стало прям огромным удивлением, насколько сильно эта идея откликнулась у народа. Огромное количество людей поддержали этот тренд на ностальгию и показали, что интерес к той музыке, к той атмосфере и тем эмоциям, ну, никуда не исчез. Поэтому сегодня я решил перенести все это настроение в эфир «Субботин Сериес» и на один час снова вернуться в то время, но уже вместе с вами. Так что прибавьте громкость, мы начинаем. Ну а начинаем сегодняшний час с трека «Feel What You Want» от Фоника и Ребекка.

Я думаю, вы слышите эту мелодию. И, наверное, даже нет смысла озвучивать этот трек, но все же я скажу, это Инна Ход. Легендарный трек.

Ну а сейчас у нас на очереди не менее легендарная композиция. Это «Чикабум» от Дэн Балана. Поехали.

Если вы только что подключились к эфиру, то вы слушаете «Субботин сервис» на Экорадио. Каждый вторник в 21.00 для вас звучит актуальная электронная музыка. А сегодня мы немного вспоминаем те самые нулевые. Оставайтесь с нами.

Просто шикарный трек. Я когда его слышал, у меня всегда прям ностальгия. Вот. Ну, а на очереди у нас Бен Адам с треком «Патумпа».

очереди у нас, наверное, один из самых легендарных треков той эпохи. Это трек «The Drill». Я думаю, это самый узнаваемый мотив вообще, в принципе,

Ну, а на очереди у нас сейчас, наверное, самый мурашечный трек, если его так можно назвать. От одного вокала только лично меня бросает в пот. Слушайте.

Да, это был трек Silence от Delirium. Сейчас же на очереди у нас Оливер Гилл с треком Summer Sax. Да, это тот самый саксофончик, который все мы так в свое время любили.

что, на этом сегодняшний выпуск «Субботин Сериас» у нас подходит к концу. Напоминаю, что мы встречаемся здесь каждый вторник в 21:00. А чтобы не пропускать новые выпуски, мои выступления и другие музыкальные новости, подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылки, как обычно, есть в описании. С вами был Андрей Субботин. До встречи в следующем выпуске. И да, оставляю вам самый сок. Это Tom Boxer, Morena. Пока.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».
5: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».
4: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Radio.
1: Nie baniata, na niebieskie, na
2: bory.

0: Детка радио.
1: Just when you think you've finally let go.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?